Но тайны это, конечно, назвать уже очень сложно, скорее секретом Полишинеля, то есть тем самым секретом, который известен всем вокруг, в том числе и не без участия Ретро-ФМ, где звучит та самая музыка, которая тайною нашей стала. 3:17 в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Доброй ночи вам, друзья. Совсем скоро услышим Modern Talking, Сергея Беликова и Мадонну. Это только в ближайшие минуты. Дальше больше.

Сколько точно передана психология школьника-подростка? Потому что на взрослое состояние, ну, попробуйте переложить, когда ипотека и прочие прелести жизни. Совсем не до этого. 3:42 в столице. Это группа «Сталкер». Андрей Державин на Ретро-ФМ. Дальше услышим Бонни Тайлер, Нину Бродскую с песней из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» и дуэт Хулио Иглесиаса и Долли Партон.

Но при известной доле фантазии можно, конечно, и вот это «у-у-у» от Бонни Тайлер воспринять как гудок утреннего экспресса, который на всех парах мчится для того, чтобы нас увести к доброму утру, друзья. Ну, давайте так и будем это воспринимать. 3.56 в столице, утренний экспресс готов к отправлению. Поехали!

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Раз, два, три, 4 часа в столице. Самое время отправиться утреннему экспрессу.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: С ним везет целый день.

0: Это «Утренний экспресс», друзья. Кто не успел, давайте догоняйте, присаживайтесь, занимайте места. Есть еще возможность все вместе в хорошей компании отправиться в направлении доброго и, что немаловажно, бодрого утра. Меня зовут Андрей Мареев. С удовольствием объявляю первую станцию «Гороскоп».
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 3 июня, среда. День может быть непростым. Сфокусируйтесь на работе, а не на отдыхе. И перепроверяйте все, что вам говорят. Овны, постарайтесь выполнить как можно больше задач за утро. Тогда ваши идеи будут реализовываться легче. Тельцы, помните, рассуждения убедительны, когда подкреплены конкретными фактами. Близнецы, чужая точка зрения может не отражать реального положения дел, особенно если она подана эмоционально. Раки, сегодня не ждите теплоты в личных отношениях. Лучше настройтесь на дополнительную поддержку партнера. Львы, методичный и последовательный подход к рабочим задачам сохранит ваши силы. Девы, чувство долга и собранность помогут не потерять ориентир. Весы, вопросы ответственности и личных границ могут создать сложности в семейном кругу. Скорпионы, вам потребуется усилие, чтобы сосредоточиться на мелочах, но даже после этого стоит быть внимательным. Стрельцы, покупки сегодня не принесут радости, лучше отложите их до более удачного момента. Козероги, день начнется в деловом и сдержанном ключе. Это продуктивное рабочее состояние, надо поддержать и сохранить. Водолеи, найдите возможность побыть в одиночестве и восстановить силы. Рыбы, будьте внимательны. Не все, кто сегодня разделяет вашу точку зрения, понимают ее одинаково.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

ну, не особо-то короткое лето, нормальные 92 дня, если я ничего не путаю. Да, именно так, 92 дня. Нормально, успеем насладиться и теплом, и отдыхом. А пока, друзья, у нас в пути исследования утреннего экспресса намечается вот что интересного. Гороскоп мы уже пролистнули, с ежедневником вскоре ознакомимся. И, конечно же, начиная со следующего часа, нас ожидает рубрика «Позитив», в которую вы будете писать все хорошее, что происходит в вашей жизни. И за это кто-то из вас получит тостер.

0: рекомендовал бы все-таки часы не останавливать, друзья. Пусть себе ходят, кстати говоря, почти половина пятого утра в столице. Это Андрей Губин на Ретро-ФМ. А у нас самое время для ежедневника.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: Сегодня 3 июня 2026 года, среда. День рождения сегодня отмечает рок-музыкант, автор песен, продюсер, актриса Сьюзи Куатро. Особая популярность к ней пришла в 1970-е годы. В Британии, Европе, Австралии она издала серию хитов тиражом более 45 миллионов копий. Нам она известна в первую очередь песней «Stumbling In» в дуэте с Крисом Норманом, который принес ей мировую известность. И еще интересный факт. Куатро оказалась одной из первых в истории рока женщин, которая собрала собственную группу, причем исключительно из мужчин. В этот день, в 1906 году, 120 лет назад, родился Сергей Герасимов. Режиссер, актер, драматург и теоретик кино, народный артист СССР. Крупным событием в его творческой биографии стал фильм «Тихий Дон», один из самых значительных произведений советского кино. Также он создатель фильмов «Молодая гвардия», «Люди и звери», «Журналист», «У озера» и других. А среди его учеников были Сергей Бондарчук, Татьяна Леознова, Нонна Мордюкова, Николай Рыбников и многие другие признанные мэтры отечественного кинематографа. Сегодня день рождения парашюта. Именно 3 июня 1785 году французский воздухоплаватель Франсуа Бланшар продемонстрировал сконструированный им парашют для прыжков с воздушного шара. Сам Бланшар опробовать свое изобретение не решился и с высоты 300 метров скинул на парашюте собаку. Животное приземлилось благополучно. Через год с неба на землю спустился баран. Первым смельчаком, который прыгнул с парашютом из людей, стал французский аэронавт Андре-Жак Гарнерен. Случилось это 22 октября 1797 года. Сегодня Всемирный день велосипеда. Это совсем новый праздник. Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в апреле 2018 года. Велосипед является простым, недорогим, надежным, приемлемым и самым экологически чистым видом транспорта. И его не надо сбрасывать с воздушного шара. Поэтому ООН и поддержала проведение Всемирного дня велосипеда. В этот день повсеместно силами активистов и властей должны быть организованы велопробеги, флешмобы и мастер-классы.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Любовь – это, конечно же, вовсе не повод сходить с ума. Хотя очень многие влюбленные эту точку зрения не разделяют. Группа Aerosmith на Retro-FM, 4 часа и 42 минуты. Дальше, друзья, музыка, которая сводила с ума в разные годы. Разные, совершенно никем, ничем, кроме музыки, не связанные между собой группы людей. Дуэт Modern Talking, Абба и Жанна Рождественская с песней из фильма «Водевиль» на Retro-FM.
1: Retro-FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Retro-FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: сердцу, безусловно, надо прислушиваться и с возрастом водить все-таки на обследования медицинские, ну, для того, чтобы было впоследствии к чему прислушиваться. Дуэт Modern Talking на Retro FM, конечно же, не о здоровье, а о любви. Ну, а мы-то все, каждый о своем. 4:56 в столице уже.
1: Утренний экспресс на Retro FM.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: утра. Утренний экспресс продолжает свой путь. Друзья, присоединяйтесь.
1: Ретро, Ретро FM.
2: Утренний экспресс на Ретро FM.
3: На пути в новый день.

0: Кстати говоря, минувшая ночь в Соренто, это, напомню, в Италии, выдалась вполне себе приятной. Плюс 20 с копейками. Ну, вот с утреца небольшой дождичек там накрапывает. Все, с погодными составляющими закончили, друзья. Это Алексей Глызин на Ретро-ФМ в 5 часов и 6 минут. Меня зовут Андрей Мареев. И давайте-ка обратимся к астрологическому прогнозу.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 3 июня на календаре, среда. День может быть непростым. Сфокусируйтесь на работе, а не на отдыхе. И перепроверяйте все, что вам говорят. Овны, постарайтесь выполнить как можно больше задач за утро. Тогда ваши идеи будут реализовываться легче. Тельцы, помните, рассуждения убедительны, когда подкреплены конкретными фактами. Близнецы, чужая точка зрения может не отражать реального положения дел, особенно если она подана эмоционально. Раки. Сегодня не ждите теплоты в личных отношениях. Лучше настройтесь на дополнительную поддержку партнера. Львы. Методичный и последовательный подход к рабочим задачам сохранит ваши силы. Девы. Чувство долга и собранность помогут не потерять ориентир. Весы. Вопросы ответственности и личных границ могут создать сложности в семейном кругу. Скорпионы. Вам потребуется усилие, чтобы сосредоточиться на мелочах, но даже после этого стоит быть внимательным. Стрельцы. Покупки сегодня не принесут радости. Лучше отложите их до более удачного момента. Козероги. День начнется в деловом и сдержанном ключе. Это продуктивное рабочее состояние, надо поддержать. Водолеи. Найдите возможность побыть в одиночестве и восстановить силы. Рыбы. Будьте внимательны. Не все, кто сегодня разделяет вашу точку зрения, понимают ее одинаково.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Ретро FM. За хорошими новостями к нам.
1: Ну, в общем-то, да, для кого-то цветы – это воплощение позитива, а для кого-то позитив в чистом виде выражается несколько иначе. В любом случае, друзья, настало то самое время, когда можно невозбранно, что называется, делиться этим самым позитивом. Присылайте сообщения в наш канал в Максе и в виде смс-ок на номер 5533. Не забывайте, пожалуйста, писать в начале сообщения слово «Ретро-ФМ». Волшебное слово помогает в очень многих случаях. Ну и, разумеется, подписывайтесь, пожалуйста. И плюс к этому, друзья, если вы оставите свой номер телефона, фамилию и название города, в котором вы живете, то тот приз в виде тостера, который будет вручен автору самого позитивного сообщения, достигнет ваших пределов вообще безо всяких проблем. Так что пишите так, как нужно. Буквально уже через 20 минут я прочитаю первую порцию ваших позитивных сообщений. Поехали!
0: Всем добра! Позитив! Позитив! На Ретро-ФМ!

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

печали я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы,

0: Чихуахуа. Чихуахуа. Чихуахуа.
1: Я честно вам скажу, друзья, не смотрел видеоклип диджея Бобо на эту песню. Скажите, пожалуйста, друзья, есть в этом клипе собачка вот такая вот чихуахуа или нет? Либо такое совпадение просто бездарно мимо прошло. 5:30 в столице. Давайте полистаем ежедневник.
2: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
1: Так, сегодня 3 июня, год 2026, среда. В этот день, в 1941 году, родился Александр Полынников, кинооператор, сценарист и кинорежиссер. Как оператор он снял «Туфли с золотыми пряжками», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Городской романс», «Приключения электроника». За последний фильм он получил Государственную премию СССР. Как режиссер Александр Полынников дебютировал в 1981 году, сняв музыкальную романтическую комедию «Берегите женщин», в которой состоял дебют в кино Юрия Антонова в качестве композитора и певца. День рождения сегодня отмечают рок-музыкант, автор песен, продюсер, актриса Сьюзи Куатро, российская телеведущая Юлия Барановская, испанский теннисист, двукратный олимпийский чемпион Рафаэль Надаль. 3 июня считается официальным днем рождения английского футбольного клуба «Ливерпуль». Именно 3 июня в 1892 году «Ливерпуль» был официально признан футбольной ассоциацией. Сегодня это один из самых титулованных и успешных футбольных клубов за всю историю британского футбола. Он становился чемпионом Англии 20 раз, а также 16-кратным победителем Суперкубка Англии, трехкратным обладателем Кубка УЕФА, 6-кратным победителем Лиги чемпионов. Третьего июня 1965 года во время полета корабля «Gemini-4» американский астронавт Эдвард Уайт вышел в открытый космос и в течение 20 минут работал там. Таким образом, он стал вторым человеком в мире и первым американцем, вышедшим в открытый космос. Напомню, первый выход человека в открытый космос был совершен нашим советским космонавтом Алексеем Леоновым 18 марта в 1965 году с борта космического корабля «Восход-2». По народному календарю на Руси в этот день начинали сеять лен и уделяли много внимания огурцам. Наши предки обращали внимание на приметы. Если в этот день шел дождь, то в открытый космос лучше не выходить. Шутка. То и осень ждали ненастную, а гроза в этот день предвещала хороший урожай. Именины сегодня отмечают Елена, Кирилл, Константин, Михаил, Федор и Ярослав. Мои поздравления.
2: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Так, друзья, да, подоспели первые ваши сообщения, и они, ну, честно сказать, даже некоторые радуют, потому что радоваться за людей, у которых все хорошо, это естественно, а некоторые просто поражают в хорошем смысле этого слова. Так, ну вот, первое порадовало. Алексей пишет: позитив. Ура, ура, сегодня вечером играем в футбол между цехами от любимого завода на любимый тур. Базе. Потом после игры в свежеприготовленный бассейн, который стоит на улице возле реки. И без разницы итог игры. Важен позитив, настрой и эмоции, которые мы сегодня получим. Чего еще надо для счастья, чего и всем желают. Алексей из Кемерово. Вот правильно, правильно. Удовольствие надо от процессов жизненных получать. Ольга пишет, у меня отличная новость. Во-первых, день рождения, а во-вторых, я вышел на пенсию, это немножко грустно. Оль, поздравляю с днем рождения, с пенсией. Ну, тут уж, я не знаю, наверное, стоит поздравить, потому что, переосмыслив какие-то вещи в этой жизни, начинаешь на многое по-другому смотреть. Так, пишет Ксюнька. Доброе утро, любимая Ретро-ФМ. Ура-ура, сегодня наконец-то иду к доктору. Жду уже целый месяц свою запись. Наконец-то этот день настал. Пожелайте мне удачи, а я всем желаю хорошего дня и много-много позитива в летний солнечный день. Ксюша из Севастополя. Удачи вам, конечно же, Ксюша из Севастополя. А вот сообщение, которое меня просто потрясло в хорошем смысле этого слова. Так, пишет Галина. Доброе утро. Что значит позитив в многодетной семье? Утро начинается не с кофе, а с голосов детей. Планы рушатся в первые же полчаса. Порядок тает на глазах, а список надо успеть. Растет быстрее, чем хочется. Но среди этого водоворота есть мгновения, ради которых все стоит того. Так. Первый рисунок для мамы. Помощь старшего с младшим. Общий ужин, где все наконец-то вместе. Признать, да, было трудно, и все равно улыбнуться, потому что ты та, кто держит этот мир в равновесии. Вот что значит для меня слово «позитив». Многодетная мама десятерых деток Галина из Ростова-на-Дону. Я хотел было сказать сначала, когда начал читать это сообщение, что, мол, и с одним-то ребенком однодетные родители тоже испытывают много чего такого. Но здесь 10 детей. Боже мой, Галина, вы святая женщина.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

мой халат гладит у доски. Шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

0: иллюзии против реальности. Кто победит? Ну, это, конечно же, в зависимости от возраста того человека, в чьей голове происходит вот процесс мировосприятия. Если подросток, кстати говоря, песня эта в исполнении Ричарда Сандерсона была саундтреком к фильму «Бум», если кто-то помнит милую французскую мелодраму подростковую. Так вот, если подросток, то, конечно же, иллюзии побеждают.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Навстречу новому дню.

0: Москве уже 6 часов утра. Утренний экспресс по-прежнему мчится в направлении доброго утра.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Всегда вовремя.

0: если, проснувшись рано-рано утром, вы не очень-то уверены, что все, что происходило, было любовью, а проснувшись рано утром, очень многие люди не только в этом не уверены, но и во многом другом, то, наверное, стоит как-то поразмыслить, наверное, выпить чайку, кофейку, душ принять и еще несколько раз все обдумать. 6.06 в столице, это Рок-сет на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 3 июня, среда, день может быть непростым. Сфокусируйтесь на работе, а не на отдыхе. И перепроверяйте все, что вам говорят. Овны, постарайтесь выполнить как можно больше задач за утро, тогда ваши идеи будут реализовываться легче. Тельцы, помните, рассуждения убедительны, когда подкреплены конкретными фактами. Близнецы, чужая точка зрения может не отражать реального положения дел, особенно если она подана эмоционально. Раки, сегодня не ждите теплоты в личных отношениях, лучше настройтесь на дополнительную поддержку партнера. Львы, методичный и последовательный подход к рабочим задачам сохранит ваши силы. Девы, чувство долга и собранность помогут не потерять ориентиры. Весы, вопрос ответственности и личных границ могут создать сложности в семейном кругу. Скорпионы, вам потребуется усилие, чтобы сосредоточиться на мелочах, но даже после этого стоит быть внимательным. Стрельцы, покупки сегодня не принесут радости, лучше отложите их. Козероги, день начнется в деловом и сдержанном ключе. Это продуктивное рабочее состояние, надо поддержать. Водолеи, найдите возможность побыть в одиночестве и восстановить силы. Рыбы, будьте внимательны. Не все, кто сегодня разделяет вашу точку зрения, понимают ее одинаково.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Одно из самых позитивных явлений в этом мире – это любовь, конечно же. Вот о ней пишет и Марина. «Любовь выскочила перед нами, как из-под земли, и поразила нас сразу обоих». Это была цитата, откуда я, честно говоря, не признал, простите. «Он называет меня ласково тыковкой, я его любимка. Мы часами болтаем по телефону, готовим вместе ужин и слушаем ретро-ФМ. Поверь, в 55 жизнь только начинается». Хорошо, пока поверю на слово. И, конечно же, мои поздравления вам, Марина, с таким вот нагрянувшим и внезапно поразившим большим, красивым, светлым чувством. Алла передает всем-всем-всем большой привет и говорит, что очень любит всех, вместе с Ретро-ФМ пьет кофе. Ну и, разумеется, все, кто включает радиоприемники, настроены на Ретро-ФМ, а забывает обо всем плохом. Так, в Питере гроза, лучше до 6:15 из дома не выходить, советует Николай Александров. А начальству скажите «понять» и «простить». Очень хорошая рекомендация. Я уверен, начальник примет к сведению. Так, Людмила Смирнова пишет. Недавно отправила 10 красивых открыток своим подругам и знакомым с пожеланиями хорошего лета. И вчера 2 из них дошли до адресатов. Я радуюсь вместе с получателями открыток. Огромное спасибо Татьяне Петровне за то, что она возобновила во мне эту прекрасную традицию отправления открыток. Очень хорошо звучит эта фраза «возобновить во мне». Друзья, присылайте ваши позитивные сообщения в нашу рубрику «Позитив». И помните, автору самого позитивного сообщения, ну, конечно же, с моей точки зрения, я не буду это выносить на всеобщее обсуждение, в качестве подарка отправится тостер.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.
2: Реклама. Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: я нисколько не удивлюсь, если в ближайшее время кто-нибудь в очередной перепевке этой легендарной песни будет вместо Venus, то есть Венеры, петь «Фитнес». Вполне в духе времени. Шокенблю на Retro FM в 6.30 и ежедневник прямо сейчас.
1: Ежедневник на Retro FM. Интересные истории про этот день.
0: Итак, на календаре среда, 3 июня, год 2026. День рождения сегодня отмечает рок-музыкант, автор песен, продюсер, актриса Сьюзи Куатро. Особенная популярность к ней пришла в 70-е годы прошлого века в Британии, Европе, Австралии. Она издала серию хитов тиражом более 45 миллионов копий. Нам эта певица известна в первую очередь песней «Stumbling In» в дуэте с Крисом Норманом. Сегодня день рождения парашюта. Именно 3 июня 1785 году французский воздухоплаватель Франсуа Бланшар продемонстрировал сконструированный им парашют для прыжков с воздушного шара. Сам Бланшар опробовать свое изобретение не решился и с высоты 300 метров скинул на парашюте собаку. Животное приземлилось благополучно. Первым смельчаком, который прыгнул с парашютом, стал французский аэронавт Андре Жак Гарнерен. Случилось это 22 октября 1797 года. В этот день, в 1964-м, на американском телевидении состоялся дебют группы Rolling Stones. Случилось это в мегапопулярной тогда программе шоу Дина Мартина. Напомню, всего за время творческой карьеры Rolling Stones выпустили более 100 синглов, 29 студийных альбомов. Общемировой тираж их альбомов превысил 250 миллионов копий. И по этим показателям группа является одной из самых успешных в истории. Сегодня Всемирный день бега. Отмечается он каждую первую среду июня. Его цель – привлечь к бегу, как одному из простейших и наиболее доступных видов спорта, способствующему поддержанию здорового образа жизни, миллионы простых людей по всему миру. Участие в празднике может принять любой, для этого просто необходимо надеть кроссовки и пробежать любое расстояние, выбранное для себя самостоятельно. Кстати, ежегодно в России проходит и свой день бега, известный как «Кросс нации». Он проводится в сентябре. А еще сегодня отмечается Всемирный день велосипеда, праздник прогульщика, день воспоминания о снеге, день «Любовь побеждает все», день повторений, день яйца и день шоколадно-миндального печенья.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Retro FM.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться?

Согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю! Замрите, ангелы, смотрите, я играю! Моих

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю.

0: Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Так, вот еще одна порция подошла позитивных сообщений, и я по результатам прочтения этой порции этих сообщений расскажу, куда кому отправиться наш сегодняшний приз, наш подарок от Ретро-ФМ, наш замечательный тостер. Сергей из Пятигорска пишет: «Мне сегодня 57 лет, и это круто! Идем с друзьями играть на арену VR вечером». Оу, ну, я думаю, что очень многие молодые люди значительно младше вас, Сергей, вас поймут и скажут, что да, это действительно круто. Так, пишет Любовь: «Доброго утра, вам желаю из Твери. Собираюсь на работу, надеюсь, все тихо будет на смене. Желаю вам тоже удачного и доброго дня». Спасибо большое, Люба. Так, пишет Елена: «Всем доброе утро, нам сегодня не приводят внуков, это круто». Да, даже от хорошего надо отдыхать. Так, пишет Юля из Тольятти: «У нас сегодня плюс 19, я в отпуске, все хорошо, соседи орут второй день». Ну, возможно, у них еще не закончилась весна, тоже так бывает. Так, пишет Лариса: «Доброе утро, любимая Ретро-ФМ. Солнечное летнее утро началось замечательно. Сделала зарядку, уделила внимание любимым собачкам, мужу, погладила рубаху и с удовольствием и отличным настроением полетела на работу». Всем такого же позитива желает Лариса из Омска. Так, друзья, что касается тостера, куда он полетит, где он будет жить и работать, не знаю, честно говоря, города, но скажу, что обладательницу тостера зовут Ольга, и сегодня у нее день рождения, она вышла на пенсию, и по этому поводу немножечко грустит. Нельзя, чтобы женщина грустила, поэтому я думаю, что тостер исправит ситуацию хотя бы немножко. Оль, вы отзовитесь, давайте определимся с вашими данными, и подарок вас настигнет, где бы вы от него не прятались. С днем рождения вас!
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Ретро-ФМ, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: На этой позитивнейшей ноте, друзья, о том, что мир разнообразен и прекрасен в своем разнообразии, я, Андрей Мареев, с вами попрощаюсь вот прямо сейчас и передам... Можно сказать эстафетную палочку? Это не будет совсем замшело звучать. Ну вот, ее я и передам Саше Светлову и Рите Субботиной. Утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ начнется буквально с минуты на минуту. Всем счастливо, пока, не болейте, не скучайте, друзья.
1: Навстречу новому дню. Утреннее.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: И Вадим Ривман, хоть и серьезный, но тоже немного праздничный.
1: А погода лучше, потому что поэтому вот так. Да. Доброе утро. Итак, в северной столице сегодня стартует Петербургский международный экономический форум. Масштабная деловая программа ПМФ продлится до 6 июня. Ожидается множество высокопоставленных гостей, лидеров государств. Владимир Путин проведет ряд двусторонних встреч. Центральным мероприятием традиционно станет пленарное заседание. На нем российский президент выступит с большой речью. Впервые за несколько лет приедет официальная делегация из США, в которую войдут деятели культуры и искусства. Будут и представители стран Евросоюза, среди них постоянный участник делегации из Германии. Силы ПВО сбили 30 беспилотников над Ленинградской областью. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко. Этой же ночью мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о 13 сбитых дронах в московском регионе. Также беспилотники атаковали Мичуринск, Тамбовской области. Повреждены многоквартирный дом, библиотека, школа искусства и другие объекты. Но пострадавших нет. В Калифорнии мужчина забаррикадировался в банке американского города Бейкерсфилд, удерживая в заложниках несколько человек и угрожая взрывом. По сведениям полиции, у преступника действительно может быть взрывное устройство. Общее число удерживаемых в отделении банка людей остается неизвестным. К месту происшествия прибыли сотрудники ФБР и полицейский спецназ. Россиянам рассказали о действиях при ошибке во время оплаты ЖКУ. Жильцы, которые допустили ошибку при оплате коммуналки, должны обратиться в высокопоставленную организацию с предложением чека или банковской квитанции. Об этом сообщил член Комитета Госдумы по строительству ЖКХ Александр Якубовский. Парламентарий отметил, что после обращения возможны два сценария. Если деньги поступили тому же исполнителю, но на неправильный лицевой счет, то можно попросить корректировку и зачисление на правильный счет. Ну а в случае переплаты гражданин может потребовать зачесть средства в счет будущих платежей. Ну и последнее. Мэр Нью-Йорка подписал неожиданное заявление. Он официально разрешил детям ложиться спать позже. Захран Мамдани подписал разрешение детям засиживаться допоздна в дни финальной серии чемпионата НБА. Городоначальник устроил настоящую церемонию, пригласил ребят, они оставили отпечатки пальцев на имитации исполнительного указа. Все для того, чтобы они смогли засиживаться допоздна и болеть за Никс. Ведь для команды из Нью-Йорка это первый финал с 99-го года, но а учителя уже заявляют, если в школах Нью-Йорка будет много зевающих детей, известно, кто виноват. И еще назову курсы валют. Доллар 72 рубля 56 копеек, евро 84,61. А на Ретро-ФМ стартует первая смена. С добрым утром!
2: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро-ФМ.
0: Так, 3:08 в столице. Доброе утро, добрейшего. Да.
3: Доброе, здравствуйте.
0: Маргарита, здравствуйте. Я Александр, помните меня, да? Ну, смотрите так, как будто и узнаете, но и вот крутится на языке, а сказать не можете. Держаться, Маргарита. Держаться все, кто спал 2 и, может быть, даже 2.5 часа. Если что, мы вам поможем бодренько проснуться, взбодриться. Фейк-контроль для вас устроим, подарим кружку или сертификат уже через полчаса. Тему классную предложим. Ну а что, хиты? О, ребята, вот начнем с Сиси Кетч, а дальше расскажу.

0: смене. На Ретро-ФМ. Так, 7.07. Загадали желание и погнали. Входим в эту среду, 3 июня. День может быть непростым. Желательно сфокусироваться на работе, а не на отдыхе. И перепроверять все, что говорят.
1: Овны, попробуйте выполнять как можно больше задач за утро. Тогда ваши идеи будут реализовываться легче.
0: Тельцы, помните, рассуждения убедительны, когда подкреплены конкретными фактами.
1: Близнецы, чужая точка зрения может не отражать реального положения дел, особенно если она подана эмоционально.
0: Раки, сегодня не стоит ждать теплоты в личных отношениях. Лучше настроиться на дополнительную поддержку партнера.
1: Львы, методичный и последовательный подход к рабочим задачам больше сохранит силы.
0: Девы, чувство долга и привычная собранность помогут не потерять ориентир.
1: Весы, вопросы ответственности и личных границ могут создать сложности в семейном кругу.
0: Скорпионы, вам потребуется усилие, чтобы сосредоточиться на мелочах, но даже после этого стоит быть внимательнее.
1: Стрельцы, покупки сегодня не принесут радости, лучше их отложите.
0: Далее, козероги, день начнется в деловом и сдержанном ключе. Это продуктивное рабочее состояние надо поддерживать.
1: Водолей, найдите возможность побыть в одиночестве и восстановить силы.
0: Ну и завершающие рыбы. Будьте внимательны. Не все, кто сегодня разделяет вашу точку зрения, понимают ее одинаково.
1: А помните, я вчера говорила, что скажу: ну что, доброе утро, друзья, среда – это маленькая пятница. Так и есть, просыпаемся.
2: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: На часах 7.13. Добрейшего утра, классной среды, наступившего лета. Наконец-то, да, уже тепло, уже чувствуется.
1: Так, смотри, 7.13. Вот с чего, Надь, что хочешь, чтобы я тебе рассказала, что мыться каждый день вредно для здоровья?
0: Не рассказывай.
1: Или кнопка отложить будильник, нарушать сердечный ритм?
0: Вот насчет кнопки. Потому что сегодня мне приснилось, что я опоздал на 2 часа, проснулся в холодном поту.
1: Вот. Для всех, у кого нарушен сон, держимся, ребята, рассказываю. Кнопка отложить на будильнике нарушает сердечный ритм. И как ваш сердечко потом будет?
0: До сердца дотянулись.
1: Короче, говорят, вот это вот регулярное использование кнопки, ну сейчас еще 5-10 минут, там скачки пульса, давление, поверхностный сон, а потом его опять вырывают. В общем, там риск гипертонии повышается на 25%. Угу. Давай лучше про мытье.
0: Докатанье, давай.
1: Докатанье, смотри, короче, мыться каждый день вредно для здоровья. Вот еще в 7.14, если хочется хороших новостей.
0: То есть это хорошо, что я вчера пропустил,
1: конечно,
0: да?
1: Конечно. Для всех, у кого отключили воду, ребята, есть ежедневный душ смывает естественную защиту кожи.
0: Вот что ты давишь на нас,
1: вот,
0: да?
1: Намываться,
0: нам еще день продержаться
1: намываться
0: минимум.
1: Не надо, не надо. Кожа станет сухой. Особенно принятие душа опасно для людей с сухой кожей и тех, кому за 40. И до нас добрались, понимаешь? Держимся, держимся, мы вместе это все выдержим.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Ой-ой-ой, сейчас я скажу сначала, что сегодня праздник, но помним, что это надо применять аккуратно. День прогульщика, праздник прогульщика во всем мире, не только в нашей стране, во всех странах мира. Да, ну как вот под лекарствами, да, всегда там обычно пишут, перед употреблением проконсультируйтесь со специалистом. Ага. Не то, чтобы мы всем рекомендуем, ну серьезно, реально, мне приснилось, что сегодня на 2 часа опоздал на работу, в холодном поту проснулся. Сегодня мы будем выяснять, прогул, хорошо это или плохо. Можно ли когда-то позволять себе прогулять?
1: Можно, конечно, можно.
0: Помимо вот этих школьных историй, да, во взрослой жизни, можно ли прогулять?
1: Точно можно.
0: Ну и, конечно, мы будем обсуждать самый запоминающийся прогул вашей жизни. Вот так, который был, который случился, может быть, который что-то хорошее принес.
1: Александр Сергеевич, у меня есть история,
0: давайте,
1: можно расскажу?
0: Конечно.
1: Я сразу вспомнил, но это один из прогулов, может быть, я его даже тебе рассказывала. Видите, я тебе все истории рассказываю по 15 раз, по 20. КВН, естественно, сочинский фестиваль. У нас, конечно же, сессия. А какая сессия, когда сочинский фестиваль?
0: Как раз все в январе, если что происходит.
1: Это все январь, да. И я почти там что-то все сдала, но что-то, конечно, не сдано. И я очень здорово умела пародировать болезнь горла как-то.
0: Я
1: звоню какому-то из педагогов. И такая, я не могу. Я вот буквально через неделю вернусь. И в этот момент такой, дын-дын-дын. Рейс Москва-Сочи отправляется. Это один из прогулов, который я сразу вспомнила.
0: Хорошо. Да, но за актерское мастерство ставлю 5. Да. А по предмету нет.
1: А вот философию приходить пересдавать.
0: Да. Ну что, мы сегодня давайте делиться не только историями, а еще и у нас же опрос как-никак есть. Да. Сегодня мы предлагаем вам тоже выбрать вот из имеющихся вариантов на тему прогула. Вы когда-нибудь прогуливали школу конкретно? Вариант никогда. Вариант стабильно это делал. Вариант, ну, только физру. И четвертый, не, я ж учитель. В общем, выбирайте понравившийся. И я думаю, что сегодня, ну, после 10 мы обязательно устроим игру «Особое мнение» и разберемся, насколько у нас слушатели Retro FM прогульщики. Только отвечаем честно в любых соцсетях, в Максе. Можете в группе «Росмена» ВКонтакте заходить, голосуйте. И обязательно вернемся к этой теме минут через 20.
2: Между тем на Retro FM. Реклама.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
6: Да все без...
7: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозку решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
10: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мирсберкарта с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо» действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
11: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо.
12: ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
13: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте доступ до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
14: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
15: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
16: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
17: богатстве? Условий.
18: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
19: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
20: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радио Хаб. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале. Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения. Переходите в телеграм-канал Ретро-ФМ и запускайте Радио Хаб.

0: Не забывайте Алексея Глазина, не забываем и мы.
1: Я тоже не забываю. У меня вот родители на дачу уехали, связь не ловят, они мне смс-ки пишут.
0: Для письма меня это...
1: письма издалека.
0: Буквально на смс-голубе. Да, прилетела весточка добрая.
1: Ты покушал, а шапку ты надела?
0: Но у меня тоже есть добрая весть. Ну, мне кажется, что... А почему раньше такого не было? В Москве обнаружили шаурмишную, которая обслуживает сотрудников скорой помощи и МЧС без очереди.
1: Вау!
0: Вот это
1: вот
0: да!
1: Вот это всем.
0: Да, команда заведения просит гостей относиться к правилу с пониманием, но, конечно, мне кажется, все да. и так поймут. А я думаю, а почему, например, какой-нибудь кофейни не сделать тоже? Ну, представь, вот люди хотят кофейку выпить, да, но очень торопятся. И действительно, работа такая срочная. Ну, пропустите вы, пожалуйста, фельдшера. Дайте капучиночку в дорогу с...
1: Хорошо.
0: Белоруса. Американа не говорим, белоруса.
1: Ну, давай, я за всех, вот за нас. А дико извиняюсь, а для брошенок можно такое же? Человеку плохо.
0: Брошенок?
1: Туда опустил. Ну, я могу.
0: Знаете, нет, у нас только три раза разведенные, как бы. Вы скоро, один раз. Не-не-не, вы пока
1: одна
0: не подпадаете в категорию.
1: Одна очередь получается у нас для МЧС и сотрудников скорой помощи,
0: да,
1: а вторая
0: да.
1: для разведенок и брошенок. Все нормально. Девчонки, дети.
0: Причем эти забегают так побыстренько, взяли. А
1: не,
0: эти
1: не,
0: постоять,
1: не, не. Нам
0: потрещать,
1: пообщаться.
0: Вот, пожаловаться, да-да-да. Вот будет очередь в кофейне. Владимир Ривмана тоже выпускал без очереди. Чтобы новости успевал на Ретро-ФМ, половина восьмого.
2: Успею, обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, в Петербурге стартует Международный экономический форум. Объем заключенных на ПМФ в этом году соглашений достигнет, по прогнозам, примерно 6,5 триллионов рублей. Об этом сообщают эксперты, опрошенные Известиями. Среди ключевых договоренностей это договор России и Индонезии о создании инвестиционной платформы на 2 миллиарда евро. Центральным мероприятием традиционно станет пленарное заседание. На нем российский президент Владимир Путин выступит с большой речью. Школьникам предложили разрешить пользоваться антистресс-наборами во время экзаменов. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его словам, единый госэкзамен остается одним из самых напряженных периодов для выпускников и часто сопровождается сильным эмоциональным давлением. Депутат считает, что список разрешенных предметов можно расширить за счет простых вещей, которые помогают справляться с волнением и при этом не дают преимуществ при выполнении заданий. Также, по мнению Чернышова, родителям в период экзаменов у детей нужно предоставлять оплачиваемый отпуск. В немецком городе Дортмунд вооруженный мужчина взял в заложники двух детей после погрома в ресторане и перестрелки с сотрудником полиции. В результате стрельбы правоохранитель отделался легкими травмами. Злоумышленником оказался выходец из Сербии. Он, войдя в здание, начал угрожать посетителям, применил перцовый баллончик, затем уехал с несовершеннолетними и укрылся в доме. Прибывшие спецназ и переговорщики пытаются убедить мужчину сдаться. Российские фехтовальщики смогут выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном. Такое решение приняла Международная федерация фехтования. Новые правила начнут действовать с чемпионата мира, который пройдет в Гонконге в этом июле. Российских спортсменов допустят ко всем индивидуальным и командным турнирам под эгидой федерации. Ранее, напомню, возможность выступать с флагом и гимном вернули и в нескольких других видах спорта. Среди них гимнастика, плавание и борьба. Перуанские шаманы с помощью ритуала попытались определить, кто станет следующим президентом страны. В эти выходные пройдет второй тур президентских выборов. Духи предсказали победу Кейко Фухимори, кандидата от правых сил и дочери бывшего президента. Надо сказать, что прогноз перуанских шаманов полностью совпадает с мнением политических аналитиков. Они тоже считают Фухимори главным фаворитом гонки. И еще назову курсы валют. Доллар 72 рубля 56 копеек, евро 84,61. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: Так, а если серьезно, чем займемся?
1: Если серьезно, у нас фейк-контроль, друзья. А не серьезно, это за эфиром. Вот. В общем, смотрите, что мы сделали. Мы для вас подготовили, помимо того, что фейки и факты, вам нужно разобраться, что есть что. Еще и подарки. У нас сертификаты на 5000 рублей, на 3000 рублей. Еще и термокружка ретро-ФМ.
0: Ну, прям с такой подачей. Ты к нам в гости заходи, сертификат свой получи. Давай, давай, концерт ДК начинается.
2: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Во Владикавказе сегодня ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха около 21 градуса тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Пекарня «Рагон Сал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэйчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.

0: Один новый магазин Homeberry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. Homeberry.
2: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
3: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Фейк-контроль. Первый смех.
1: И в первой игре первой смены сегодня будет участвовать Дмитрий из Московской области. Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро, Дмитрий. Ну что, расскажите, как готов бороться?
2: Ой, еще не знаю как. Я до вас 2 года пытаюсь звонить, вот наконец-то прямо.
3: Вау.
2: А я рад послышать.
3: Супер. Ну, тогда выбирайте, с кем будем бороться. У нас есть змеи, вальс и Тарантино.
2: Давайте последнее.
3: Тарантино.
1: Работаем.
3: Ну, первый факт. В молодости Тарантино подрабатывал билетером в кино. Правда или ложь?
2: Давайте правда.
3: Это правда. Он любил кино с самого детства, а потом вот такой вот мэтр стал.
1: Круто. Так, номер 2. Тарантино получил Оскар за фильм «Криминальное чтиво» в номинации «Лучший режиссер». Правда или ложь?
2: Он там играл. Давайте ложь.
1: Ложь. Действительно, ответ правильный, потому что в этой номинации он еще не побеждал, но получал Оскар в номинации «Лучший оригинальный сценарий». Вот так.
3: И третий факт. Первым русским фильмом, который посмотрел Тарантино, стала советская картина «Москва слезам не верит». Правда или ложь?
2: Давайте правда.
3: Это вы нам не зря дозванивались. 2 года. У вас 3 из 3. Вы чемпион.
2: Ура, ура.
1: Как говорил другой киногерой. Ура, ура. А зачем еще я проделал этот путь?
3: Конечно же. И, кстати, он был восхищен, особенно Гошей. Он же Гога, он же
1: Гена, да, и так далее. Ну что, 3 из 3. Сертификат на 5000. Дмитрий, вы чемпион чемпионов сегодняшнего дня.
2: Ура вам. Спасибо большое, ребят, вам.
1: До души,
2: за эфир,
1: да.
2: За все.

0: Между тем.
1: А между тем, сегодня день прогульщика, но если вы это слышите, значит, первую смену вы не прогуляли, значит, вы отличники первой смены. Итак, рассуждаем, общаемся, вспоминаем. Николай пишет, да это мечта учителя, чтобы я прогулял хотя бы пару-тройку уроков. А ведь бывали же такие ученики, которых, а вот ты бы лучше погулял сегодня.
2: Да-да-да. Иванов, сиди дома. Оксана нам пишет, а у меня с сыном-школьником с первого класса традиция. Раз в месяц он совершенно легально может прогулять школу. В жизни у каждого иногда бывает такой день, когда ну хочется прогулять. Главное, чтобы не вошло в привычку.
1: Да, я помню, когда вы говорили. А может, завтра в садик не пойдем? Мне мой сын вспоминает. Сынок, ну ты в садик не ходишь только когда болеешь, а я... У меня кашель.
2: Да,
1: вот,
2: да.
1: Человек, да, уже соображает, как система работает в 4 года тогда.
2: Слушай, Тамара нам пишет восхитительное сообщение. Слушаем, девчонки. А я всегда была послушной отличницей. Никогда не прогуливала уроки и пары. Как-то раз прогуляла и встретила своего будущего мужа.
1: Ну что ж, вернемся к теме. Минут через 20 пишите ваши сообщения в социальных сетях, в любых, какие вам доступны и удобны. Мы везде найдем и обязательно продолжим обсуждать с вами эту тему в первой смене.

0: столице уже 8, а между прочим, 3 июня. Лето гуляет по всей стране. Давайте к нам присоединяйтесь к первой смене. Помогает нам всем быть в курсе последних событий Вадим Ривман.
1: Да, читаю новости. Доброе утро, привет. Это главная тема Петербургского международного экономического форума, который сегодня открывается в северной столице. Прагматичный диалог, путь к стабильному будущему. На пленарном заседании выступит Владимир Путин. На форуме состоится несколько бизнес-диалогов, в том числе Россия-США, Россия-Германия и Россия-Арабский мир, посвященных перспективам торгово-экономического сотрудничества и поиску новых возможностей для развития деловых связей. В форуме примут участие политики из 76 стран. В рамках ПМФ пройдет более 300 деловых мероприятий, в том числе тематические круглые столы, деловые завтраки. Помимо основной деловой программы, на полях ПМФ состоятся деловые форумы ШОС и БРИКС, форум малого и среднего предпринимательства. ЧП в ДНР. Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус Москва-Симферополь. В результате 7 человек погибли, 11 были ранены. Это произошло в Енакиево, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Других подробностей пока нет. Глава Рособорнадзора рассказал, как будут проверять ЕГЭ с плохим почерком. Бланки участников единого госэкзамена, заполненные нечитаемым почерком, не получат автоматически 0 баллов. Их дополнительно проверят педагоги, об этом заявил Анзор Музаев. Ранее Рособорнадзор определил правила заполнения бланков ЕГЭ. Согласно документу, каждая цифра и буква на бланках регистрации и ответ в номер 1 должна быть написана по образцу, расположенному в верхней части. Напомню, что основной период сдачи ЕГЭ стартовал в России 1 июня. В Роспродсоюзе сообщили о снижении цены овощей из так называемого борщевого набора. За год он подешевел на четверть, об этом рассказал исполнительный директор организации Дмитрий Востриков. В частности, помидоры потеряли в цене 2%, морковь 4,5%, свекла почти 33%, лук подешевел на 34%, капуста на 37%, картофель на 39%. Цены производителей на овощи из борщевого набора снизились по большинству категорий ввиду хорошего урожая прошлого сезона, пояснил Востриков. Ну и последнее. Лебедь выгнал полуголого москвича из пруда. В центре Москвы на Патриарших полуголый гражданин решил искупаться. Москвич разделся до трусов и на глазах у гуляющих людей залез в пруд. Однако на перерез ему почти сразу выдвинулся лебедь. Доплыв до нарушителя, птица ущипнула его, чтобы выгнать со своей территории. Не выдержав давления, мужчина вылез на сушу. Очевидцы сняли происходящее на видео. Добавлю, что купание на Патриарших запрещено. Нарушителю грозит штраф. И еще назову курсы валют. Доллар 72 рубля 56 копеек. Евро 84,61. А на Ретро-ФМ продолжается первая смена. С добрым утром.

0: 3:09 в столице. Доброе утро. Мы в Москве за патриаршие пруды. Больше не переживаем.
1: Хочется сказать, мастер уже не тот.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: смене.
1: На Ретро-ФМ.
2: Гороскоп на среду, на 3 июня. День может быть непростым. Желательно сфокусироваться на работе, а не на отдыхе, и перепроверять все, что говорят.
3: Овны, попробуйте выполнить как можно больше задач за утро, тогда ваши идеи будут реализовываться легче.
2: Тельцы, помните, рассуждения убедительны, когда подкреплены конкретными фактами.
3: Близнецы, чужая точка зрения может не отражать реального положения дела, особенно если она подана эмоционально.
2: Далее, раки. Сегодня не стоит ждать теплоты в личных отношениях, лучше настроиться на дополнительную поддержку партнера.
3: Львы, методичные и последовательные. Подход к рабочим задачам больше сохранит силы.
2: Девы, чувство долга и привычная собранность помогут не потерять ориентир.
3: Весы, вопрос ответственности личных границ могут создать сложности в семейном кругу.
2: Скорпионы, вам потребуется усилие, чтобы сосредоточиться на мелочах, но даже после этого стоит быть внимательнее.
3: Стрельцы, покупки сегодня не принесут радости, лучше их отложите.
2: Козероги, день начнется в деловом и сдержанном ключе. Это продуктивное рабочее состояние надо поддержать.
3: Водолей, найдите возможность побыть в одиночестве и восстановить силы.
2: Рыбы, будьте внимательны, не все, кто сегодня разделяет вашу точку зрения, понимают ее одинаково.
3: И просыпайтесь в классном настроении.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене.
1: На Ретро-ФМ.

0: Так, сколько там? 8.13. Достаточно уже поздно. Да, ладно, давай, игра такая. Я начало фраз произношу, ты сходу ее добиваешь.
1: Ты проверял, готова? Проснулась ли я?
0: Готова.
1: Ну, не знаю.
0: Если вас зовут в сауну...
1: Соглашайтесь, конечно.
0: Вот прям расшифровал. Во-первых, достойный ответ. Во-вторых, наверное. Ты знала, что регулярное посещение сауны действует как настоящая физическая тренировка. Это действительно полезно. Укрепляет сердце. Снижает риск внезапной смерти. Вот за этим, возможно, кого-то из вас зовут да посетить вот это место согревающее. В общем, что там происходит, конечно, ты меня спросишь, а я расскажу. Температура тела и пульс резко поднимаются. Ага. Из-за температуры, конечно, контролируем себя. Активируются защитные белки теплового шока. Вот ты когда-нибудь слышала
1: о
0: таком?
1: А пойдем на тепловой шок.
0: Нервная система переходит в режим глубокого расслабления. А вот это особенно важно в наше и без того тревожное время. Для выраженного эффекта рекомендуется ходить минимум 4 раза в неделю. Вы чем там в жизни своей занимаетесь? Конечно, и воскресенье тоже.
1: Время-то где найти?
0: У таких людей заметно ниже давление, лучше работа сердца и даже снижен риск деменции. Вот так, баня одной из лучших снотворных, говорят. Да что ж такое с этой баней-то,
1: а? А все, я поэтому сразу и, понимаешь, не мешкай, сказал, конечно, пойдемте.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Между тем.
1: А между тем, сегодня день прогульщика. Если до этого не слушали первую смену, вот только 8.17 включили, мы не серчаем. Все нормально. Сегодня можно прогулять. Ну, наверное, даже работу, если у вас это позволено, и она не связана с какой-то срочной и важной деятельностью для людей. Евгений пишет, как можно не прогулять или не проспать, когда сон хороший снится. Рядом кошка так пригревает. Ну, приятно. Конечно, приятно.
2: Так, тут у меня какое-то странное сообщение, но я прочитаю.
1: Давай.
2: Доброе утро, Ретро-ФМ. Как-то раз мы были в школе, и наши мальчики выбежали из окна, и они побежали в магазин и успели прибежать до звонка, и потом их наругали учителя.
1: А кто из нас из окна-то не выбегал, да?
2: В конце-то концов.
1: Галина
2: пишет. Если все побегут, ты тоже побежишь?
1: Вот да. Это вот. Галина, в школьные годы во времена СССР я часто сбегала с уроков, и все ради индийских фильмов. Это была настоящая страсть, думаю, не только моя. Мы с друзьями бежали в кинотеатр за 5 километров, и каждый такой поход казался, ну, просто невероятным приключением. Как же это было здорово. До сих пор храню чувство в памяти. Вот даже в этих словах какая-то теплота чувствуется. Галина, да, храните такие воспоминания. И спасибо, что поделились.
2: Анна нам пишет. Доброе утро, друзья. Сама-то я не прогуливала. К сожалению, слишком ответственная была. А вот сыну делаю поблажки. Контрольная фраза была. Ну что, по ишенке в школу не пойдем?
1: Опа.
2: Вот это мама, понимаешь?
1: Да, Наташа, никогда я не прогуливала школу, но в 7 классе мы сбежали всем классом. Даже отличники. О, не, ну если вместе, то как бы ответственность разделяется, да? Типа уже как будто можно и не так страшно.
2: Конечно.
1: Один уйдешь, все. Shame on you, shame on you.
2: Марина пишет, а я за своей прожитой ни разу не прогулял. Ни одного дня. Марина, вы существуете, хочется сказать. Да.
1: Так, Ирина, не по теме, но тоже ваше сообщение. Как на концерт сходить? Смотрел 2 раза, еще пойду благодаря рекомендации. Жаль, что Майкл, да, не так часто звучит в эфирах. Вот мы говорили про фильм.
2: А, это про фильм.
1: Да, да, да. Вот еще раз скажем, что Майкл очень, да, хороший, качественный фильм.
2: У нас вчера вон Саня Кудряшка сходил.
1: Да, да, да. Добрый, я очень рекомендует всем. Я тоже не смотрел, но все рекомендуют. И, кстати, вот, да, там никакой пошлости и чего-то такого запрещенного нет. Так что очень вдохновляющая история.
2: Как раз идея, если хочется куда-то сбежать, мы такие оп и бежим в кино, понимаешь? Не зря же тут все сломалось. Классики пилим, билетик в кино. Ну вот, я женщина немногозадачная.
1: Это еще не прогул, это лишь то, что ты поклонник Майкла Джексона.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года.
6: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
7: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
8: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpered. 0+.
9: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максим Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, клиент 61.
10: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавейл F7» от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
11: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопрос. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля «Хавейл F7» 2026 модельного года не является. Оферта действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера «Хавейл» сети на сайте havail.ru. 12+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
12: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Да все бесплатно.
2: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
7: Интернет-поток «Ретро FM San Remo». Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро FM San Remo». 12+.

0: Вот такая июньская дискотека, от акцент только что на ретро-ФМ. Мы как к новостям приближаемся, так сразу такой движняк, сразу темп, для того, чтобы потом можно было усваивать серьезную информацию очень быстро. Но перед этим...
1: Да, я расскажу кое-что. Вот смотри, акцент говорил Кайли. Give me just a chance, ну пожалуйста. А я поняла, что мне даже chance не нужен, потому что я, оказывается, в тренде. Я соло-максер. Рассказываю.
0: Соло-максер.
1: Соло-максер.
0: Да, теперь.
1: Не просто свободная, одинокая, независимая, а соло-максер. Значит, у зумеров появился новый тренд. Называется он соло-максинг. Что делают его сторонники? Они сознательно делают паузу в поиске отношений и направляют время, энергию и денежки, в конце концов, на себя, на карьеру, на хобби, на путешествия, на здоровье, на развитие. У них есть причины.
0: Да.
1: Они говорят, ну мы устали, ну мы 17 часов работали за 3 года. Вот. Усталость от дейтинг-приложений, я понимаю. Экономическая нестабильность. И вот желание избежать лишнего эмоционального стресса.
0: Да и вообще
1: вот
0: все это... вокруг какие-то такие тревожные, негативные ходят вокруг. Я это все впитываю, честно говоря, я устал.
1: Вот. Поэтому теперь мы знаем, как это правильно называть, чтобы это было в тренде и, ну, как бы, как-то, ну, красивенько.
0: Ну что, займемся соломаксингом?
1: Соломаксингом.
0: Сейчас, судя по всему, рубрика «Соло Ньюс» от Вадима Ривмана. Новости на Ретро-ФМ.
2: Обязательно будут новости. Доброе утро. Итак, в Госдуме предложили выплачивать компенсацию по уходу за пожилыми гражданами старше 80 лет. Официальное обращение отправлено на имя главы Минтруда Антона Котякова. Парламентарии предлагают выплачивать деньги независимо от формального статуса и инвалидности. Деньги могут выплачивать любому человеку, который фактически ухаживает за одиноко проживающим пенсионером без обязательного формального статуса ухаживающего. Размер выплаты при этом предлагается установить в размере 50% от величины прожиточного минимума пенсионера в регионе. Это позволит учесть региональную дифференциацию. Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус к Москва-Симферополь. В ДНР 7 человек погибли, 11 были ранены. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Возбуждено уголовное дело о теракте. Всем пострадавшим оказывается сейчас необходимая медицинская помощь. Перспектива возобновления переговоров по Украине во многом зависит от развития ситуации вокруг Ирана, поскольку США сейчас увязли в конфликте на ближневосточном направлении. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в дипломатических кругах. По его словам, Вашингтон, по сути, сам поставил украинские переговоры на паузу. Просчитать, когда иранский конфликт к какому-либо логическому завершению придет, абсолютно невозможно, подчеркивают аналитики. Интерес иностранных государств и инвесторов к взаимодействию с Россией продолжает расти. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в преддверии открытия Петербургского международного экономического форума. Он стартует сегодня. По словам Дмитриева, ПМФ в очередной раз станет площадкой для обсуждения вопросов экономического сотрудничества между государствами, ориентированными на развитие торговли, инвестиций и совместных проектов. Особую активность, отметил он, демонстрируют страны Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, которые продолжают укреплять партнерские связи с Россией. Глава РФПИ подчеркнул, что на форуме ожидается также присутствие делегаций из европейских стран. По его словам, многие зарубежные политики и представители бизнеса заинтересованы в поиске новых возможностей для взаимодействия и обсуждения перспектив восстановления экономических контактов. Дмитриев сообщил, что в рамках форума Российский фонд прямых инвестиций планирует подписать 7 соглашений. Еще курсы валют: доллар 72.56, евро 84.61, а далее первая смена.

0: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро-ФМ.
1: Так, 8.37, точное московское время, лето продолжается в первой смене, и у нас намечается обратный отсчет. За что ты любишь это лето, Маргарита? Три секунды,
2: потому
1: две,
2: потому что я
1: одна.
2: Похудела, у меня красивое платье, и я научусь высыпаться.
1: Да, и ведь никто не говорил, что все должно быть правдой. Согласны? Но это уже про другую игру.
2: А сейчас обратный отсчет. Ты не похудела? Или тебе бант мой на платье? Так, главное, продолжаем.
1: Зависит от того, как что я назову, да, зависит размер травмы будущей.
2: Научись высыпаться, вот это вранье.
1: Да, давай.
2: Друзья, у нас впереди обратный отсчет, но там попроще будет задание. Поинтереснее, конечно же, пошире. Не только про вас. Ну и можно получить классные подарки. Звоните, пожалуйста, 23-24-883, код Москвы 495.
0: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Во Владикавказе сегодня ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха около 21 градуса тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагун Сал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Что объединяет всех людей?
6: Любовь.
5: Теплее.
6: Деньги.
5: Ну, тоже тепло.
6: Хорошая погода.
5: Ну, это буквально тепло.
6: А что именно?
5: Конечно, вкусно покушать.
7: А сделать это можно в ресторане «Крой». Сочное блюдо национальной кухни и не только. Доставка еды для всех случаев жизни. Семейное застолье, офисное мероприятие или просто заказать для себя аппетитный обед. Ресторан «Крой». Вкусно до безумия. Телефон доставки 700-300. Легко запомнить. 700-300.
8: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
9: Жаркие летние скидки до 70% в фирменных магазинах «Аскона». Кровати, матрасы, диваны и аксессуары для комфортного сна ждут вас на Ватаева 59 и Весенний 4. Телефон 333-409. Подробности у продавцов-консультантов.
10: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-60.
0: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: И участвует в обратном отчете Юрий. Орел на связи. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Доброе. Ну что, Юрий, у нас для вас задание в три этапа. Каждый по 10 секунд. Нужно очень быстро его выполнять. Если, ну, совсем-совсем быстро с первым раундом справитесь, тогда мы вам дадим бонусом еще на второй, третий. Вот, мы, в принципе, ребят лояльные. Ребята, которые за вас переживают, желают вам победы. Желают вам фирменной футболки Ретрейфа, а может быть даже смарт-часов. Ну, там уже решайте сами.
2: Готов? Правила вам понятны? Игру вы слышали?
1: Нет.
2: Угу. Ну, давайте мы вам покажем быстренько. Давай, Александр.
0: Да, за 10 секунд.
2: 10 секунд у нас есть. Задавай любой вопрос.
0: Нужно назвать три положительных качества звукорежиссера Александра. Обратный отчет пошел.
2: Он кудрявый, он нас все время подкармливает, и он подарил мне модные штаны.
0: Уложилось. Да-да-да. Все, дальше второй раунд. Продолжи три песни и, соответственно, уже пойдем дальше.
2: Теперь понятно?
1: Ну, более-менее, да.
2: Хорошо,
0: ну, если справитесь, получите приз. Не справитесь, значит, ничего не будет. Вот так.
2: Тогда у вас есть 10 секунд и назовите три мужских музыкальных коллектива бойз-бенда. Обратный отсчет пошел.
1: Бойз-бенд...
2: Три. Тополиный пух. Ну?
1: Как он называется?
0: Ну, сейчас, ну, хоть...
1: Ивановский Интернешнл.
0: Так.
1: Чай вдвоем. Допустим.
0: Допустим.
2: Так.
1: И.
0: Руки вверх.
2: Ну, это у нас с вами разговор по душам.
0: По душам, да-да-да. Ну, в 25 секунд мы уложились. Ладно, Юрий, скорость сегодня у нас не попала. Да-да-да.
2: Душевность.
0: Поэтому, да-да-да. Спасибо вам за разговор. Будем ждать еще раз вас. Может быть, в другой игре, может быть, там, где не надо на скорость все выполнять. А надо просто поболтать душевно и хорошо. Или, может быть, угадать точно в рамках какой-то викторины. Все, сегодня без подарков. Зато сегодня с лучшими хитами. Мы вот Let It Night на Retro FM. Вперед.
3: Обратный отсчет.

0: всех зумеров, Татьяна Буланова на Retro FM. Там, где звучат хиты, только проверенные временем.
1: И танец, который теперь тоже проверен временем, все его прекрасно знают. Мы, кстати, тоже, да, танцевали в наших соцсетях.
0: Конечно, было,
1: выкладывали. Вы, если что, в наши соцсети обязательно заходите. У нас, знаете, сколько там всего интересного, веселого. Наша Алинка, тоже зумер, такой контент снимает.
0: Мы с Шурой танцевали. Мы с Валерией Иосифом Пригожиным танцевали.
1: Мы, знаете, какие веселые.
0: Мы даже сдавали экзамены Егор Дружин. Ну, не сдали, но сдавали, пытались.
1: А с Лешей Воробьевым мы там конфет Гарри Поттера пробовали. Невкусные оказались. Вот. А еще, знаете, сколько мы для вас снимем веселушек?
0: Все впереди.
1: Это впереди, да.
0: Также впереди у нас новости спорта. Впереди у нас игра «Что, где, когда, где». Каждый день мы разыгрываем какой-то денежный приз.
1: Это самая наша серьезная игра. Саша подготовил вам спорт. Ну и, конечно, наша любимая музыка всегда с нами.
2: Реклама. Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Жизнь так насыщена.

0: над делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
1: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует, здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
2: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это

0: Лады Асса. Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса!
1: Беспокоитесь за свою карму?
2: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
3: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
4: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстрим-Весту, Гроватов 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до -40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Алиса уже 9, это первая смена. Проснулись в классном настроении, и мы не жадно этим поделимся с вами. Совсем скоро на Ретро-ФМ. И, конечно, у нас всегда есть время для актуальных новостей. Их сообщает Вадим Ривман.
1: Да, уже рассказываю. Привет, доброе утро. Итак, студенты всех российских вузов будут изучать историю, а также основы российской государственности, философию и русский язык. Об этом заявил глава Миноборнауки Валерий Фальков. Эти предметы будут в учебных программах независимо от будущей профессии, формы и уровня обучения, отметил министр. По его словам, такой единый подход позволит методически повысить качество преподавания. Но Фальков, правда, не уточнил, когда именно нововведения вступят в силу. Несколько человек пострадали в результате атаки беспилотников на объекты инфраструктуры в Санкт-Петербурге. По данным властей, ранним утром дроны атаковали объекты в Кронштадте, а также в Кировском и Красносельском районах города. По словам губернатора северной столицы Александра Беглова, пострадали несколько человек, повреждения получили несколько объектов инфраструктуры. В городе и области действует воздушная тревога. На этом фоне в аэропорту Пулково задержаны или отменены свыше 30 рейсов. Между тем, напомню, в Петербурге сегодня стартует Международный экономический форум. Объем заключенных на ПМФ в этом году соглашений достигнет, по ожиданиям, 6,5 триллионов рублей. Об этом сообщают эксперты, опрошенные «Известиями». Среди ключевых договоренностей – соглашение России и Индонезии о создании инвестиционной платформы на 2 миллиарда евро. Центральным мероприятием традиционно станет пленарное заседание. На нем российский президент выступит с большой речью. Россияне рассказали, что мешает им работать эффективно. Больше трети российских сотрудников считают главным препятствием слишком большое количество задач одновременно. А об этом пишет газета «РУ» со ссылкой на проведенный опрос. 22% респондентов признались, что задачи постоянно меняются на ходу. Еще 17% указали на отсутствие четких приоритетов. Ну а 15% пожаловались на перегрузку встречами и сообщениями. Ну и напоследок о необычном чемпионате, который состоялся в Сеуле. В городском лесу в столице Южной Кореи прошел первый турнир по совместному дневному отдыху для собак и их владельцев. Участники вместе со своими питомцами расположились на пуфах, шезлонгах и ковриках под открытым небом. Во время соревнований организаторы следили за состоянием хозяев с помощью датчиков, измерявших пульс и уровень стресса. Победителем стала пара, которой удалось продемонстрировать самый глубокий и спокойный отдых. Ну а главный приз – сертификат на проживание в курортном отеле получили хозяин и собака, показавшие лучшие результаты. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 72 рубля 56 копеек, евро 84,61. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: на Ретро-ФМ.
1: 3:10 в столице. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: А это что в глазах? Зависть, радость или что? Пишите свои чувства. Да, да, да.
2: Голос меняется на неадекватный.
1: Ну, ты слышишь, что там, да, еще призы классно разыгрывают. Проживание в роскошном отеле.
2: Роскошном
1: отеле, да, друзья.
2: Так что. Самое обидное, что вот моя собака, ей вообще, ну, как бы, я периодически говорю, ты вообще в курсах, ты сколько стоишь, да? Там ей зачем роскошная? Вот помойка родная, гальяновская. Вот это нам нравится. И дача, то, чтобы кого-нибудь погонять.
1: Ну, видите, у всех свои взаимоотношения с ушастыми сыновьями, да? Ну, а по-другому не назовешь близкий чайчик. Вот, что у нас будет в ближайшее время? Гороскоп, спорт в этом часе, что, где, когда, не пропустите, любители серьезных игр и любители денег. Да, ну а что касается музыки, здесь все неизменно. Альбан, Рамина Пауэр, только лучшие хиты.
0: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: смене.
1: На Red FM.
2: У нас гороскоп на среду, на 3 июня. День может быть непростым. Желательно сфокусироваться на работе, а не на отдыхе, и перепроверять все, что говорят.
3: Овны, попробуйте выполнить как можно больше задач за утро, тогда ваши идеи будут реализовываться легче.
2: Тельцы, помните, рассуждения убедительные, когда подкреплены конкретными фактами.
3: Близнецы, чужая точка зрения может не отражать реального положения дела, особенно если она подана эмоционально.
2: Раки, сегодня не стоит ждать теплоты в личных отношениях. Лучше настроиться на дополнительную поддержку партнера.
3: Львы, методичные последователи. Подход к рабочим задачам больше сохранит силы.
2: Девы, чувство долга и привычная собранность помогут не потерять ориентир.
3: Весы, вопрос ответственности и личных границ могут создать сложности в семейном кругу.
2: Далее, скорпионы. Вам потребуется усилие, чтобы сосредоточиться на мелочах, но даже после этого стоит быть внимательнее.
3: Стрельцы, покупки сегодня не принесут радости, лучше их отложите.
2: Козероги, день начнется в деловом и сдержанном ключе. Это продуктивное рабочее состояние, надо поддержать.
3: Водолей, найдите возможность побыть в одиночестве и восстановить силы.
2: Рыбы, будьте внимательны. Не все, кто сегодня разделяет вашу точку зрения, понимают ее одинаково.
3: А вот про спорт все знают. Это хорошо. Мы об этом расскажем через несколько минут.
0: Гороскоп.
1: Гороскоп.
0: В первой смене.
1: На Ретро-ФМ.

0: Физкульт-привет! Первой смене.
1: Доброго спортивного утра. Давайте с тенниса сегодня начнем, потому что там хорошая новость. Мира Андреева победила Сарану Кырстю в четвертьфинале Ролан Гаррос и второй раз вышла в полуфинал турнира. У мужчин Александр Зверев выиграл у Рафаэля Ходора и пятый раз уже вышел в полуфинал Ролан Гаррос. Далее, НХЛ. Посмотрим, что там происходит. Вегас одолел Каролину в первом матче финала Кубка Стэнли. 5-4. Да, Барбаша забил и помог Golden Knights вернуться в игру. Теперь у Ивана есть голы во всех трех его финальных сериях в карьере. Иван красавчик. Теперь о футболе. Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов стал самым дорогим российским футболистом. Да, Трансфермаркт оценил его в 30 миллионов евро. Двукратный победитель Лиги Чемпионов повторил рекорд Александра Головина и Марио Фернандеса. Никто пока не стоил дороже в истории российского футбола. Топ-клубы Мир РПЛ переподписали своих легенд. 40-летний Игорь Акинфеев заключил контракт с ЦСКА на 1 год. Вратарь находится в системе клуба уже 35 лет. Только представьте, вот он, верный воин ЦСКА. «Зенит» и 36-летний Александр Ерохин тоже продлили соглашение до 2027-го. «Хавбек» играет за петербуржцев 9 лет. Ну и в завершение тоже приятная новость, на которую стоит обратить внимание. Международная федерация фехтования допустила россиян к соревнованиям с флагом и гимном. Отмечу, что с начала года на международных стартах с национальной символикой уже выступили 329 российских спортсменов на 22 международных соревнованиях. И, кстати, они завоевали 296 медалей. Так, на всякий случай, какое место российские спортсмены занимают на мировой арене. Молодцы, ребята, движемся в этом же направлении и возвращаемся к музыке.
0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: такой у нас наш Boogie Wonderland благодаря Earth, Wine and Fire на Retro FM. Ну, класс, песня на все времена, мне кажется.
1: А можешь еще рассказать Earth, Wine?
0: Wine and Fire.
1: Спасибо.
0: 1, 2, 3, fire!
1: А я так и расскажу вторую прекрасную новость. Она... Слушайте, это новость спасения. Она удивительная. Во Франции с помощью 3D-принтера напечатали многоквартирный дом. Понимай? Эй, все, мы...
2: А я пойду наш принтер проверю, может, да. Это тоже 3D.
1: Ипотечники, выдыхаем. Короче, распечатали 12 квартир. Весь процесс распечатки занял чуть более месяца. Сперва специальный принтер слой за слоем выдавал какую-то цементную смесь, постепенно формировал каркас здания, угу. И получился такой своеобразный скелет, который в дальнейшем был доработан с помощью профильных специалистов.
0: Так, у меня важная информация.
1: Я
0: да, принтер
1: шоков.
0: Дал добро, говорит, готов вам напечатать, нужна справка 2 НДФЛ. Да, и подтвердить доходы за последние 6 месяцев.
1: А еще 130 тысяч разных бумажек принесите, пожалуйста. Возможно, когда-нибудь мы сделаем вам налоговый вычет.
3: Реклама.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
6: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
7: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
8: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
9: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
7: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Хочу, хочу, хочу. Берег включает «Хочу».
12: Хочу утреннюю чашку клубники.
11: Хочу съесть сэндвич на балконе.
13: Хочу чипсика.
14: Но полезных.
15: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
16: А вот торговый дом «Перекресток». ОГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
17: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
7: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
18: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
19: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 11+.

0: Между тем на ретро-ФМ.
1: Так, да, ребят, сегодня у нас день прогульщика, да, официально немножко разрешается всем этим заняться, особенно если на благое дело. Если что, мы сегодня разбираем эти истории, кто как опаздывал, в том числе, кто как отмазывался. Да, вот, например, великие творцы, они же не просто прогуливали, они еще и оправдание себе предлагали. Писатель Марк Твен, например, однажды не пришел на важный званый обед. На следующий день он прислал записку. Вчера было так ослепительно красиво, что провести этот вечер в помещении было бы преступлением против Бога. Я решил не согрешать. Ну и вот теперь, как обижаться, да-да-да. Учитесь, ребята. Да. Если уж грешите, то и оправдывайтесь достойнейше.
2: Галина нам пишет. Я уже взрослая, а привычка сбегать никуда не делась. Как-то в четверг после работы настроение хоть плачь, а впереди еще пятница. Собрала чемоданы на 3 дня к морю. Начальник утром написал, что приболела, а в понедельник оформила больничный БС. Ну, на больничную справку, что это?
1: Ну,
2: не
1: наверное,
2: важно.
1: Да.
2: Прокатила, отдохнула и с новыми силами в бой. Вот так бывает. Галина, вы красавчик.
1: Владимир,
2: не скажешь.
1: Бывало. Знаю, что плохо, особенно отражается на зарплате в отрицательную сторону. Зато такой кайф, когда все на работе, а я развлекаюсь. Всем вам советую, не прогуливайте. Это нехорошо.
2: А
1: ссылочка
2: вот Илья советует другое. Учился по принципу лучше синий диплом и красное лицо, чем красный диплом и синее лицо. Поэтому в техникуме...
1: Слышал я такое, да.
2: А я первый раз слышу. Гулял стабильно.
1: Хорошо. Без уважительной причины не прогуливаю. Автобус на работу не приехал. Ну и пошли они все. Потом отработаю. Хороший подход. Не факт, что долго там продержитесь, но работающий.
2: А дальше нам пишет умничка Максим. За все 11 лет школы я прогулял ее по своей воле только один раз. В 11 классе в свой день рождения. Максим, ну вы чего такой хорошенький-то человек получается?
1: Это за сколько он раз там, за сколько?
2: 11 лет.
1: А у меня есть знакомый, который за 20 лет работы не прогулял ни разу.
2: Кто, мы его знаем?
1: Раз в полчаса приходит
2: нами...
1: и все четко.
2: А, ты про этого. Я хотел сказать, он с нами в одной комнате, а действительно в одной же получается.
1: Моргни мне, если он рядом. В общем, ребят, ждем свежих сообщений про прогулы.
2: Владыка новостей.
1: Да-да-да. И про то, как вы это оправдывали, может быть. А может, наоборот, не оправдывали. Почему вы прибегали к такому решению? Что хорошего это вам приносило? Да, ну, мы-то люди взрослые, адекватные. Где нельзя, там нельзя. А где чуть-чуть можно, то и разрешается. Ну, новости так новости, сказал Вадим Рибман. Пришел, подготовил слушать.
3: Обязательно расскажу. Привет всем. Доброе утро. Итак, полчаса остается до старта Петербургского международного экономического форума, одного из главных деловых событий этого года. Делегации прибывают прямо сейчас. Участие подтвердили представители 130 стран. Это политики, главы крупнейших корпораций, институтов развития, международных организаций. Основная тема – прагматичный диалог, путь к стабильному будущему. Ну, а центральным событием станет пленарная сессия с участием Владимира Путина. Среди ключевых мероприятий также деловые форумы ШОС и БРИКС, но говорить будут не только о глобальных экономических процессах. На повестке региональное и отраслевое сотрудничество, малый бизнес. Большое внимание уделят искусственному интеллекту и креативной экономике, а также технологиям для жизни. По оценкам экспертов, общая сумма заключенных контрактов может превысить на ПМФ прошлогодние показатели, достичь 6,5 триллионов рублей. Глава Рособорнадзора рассказал, как будут проверять ЕГЭ с плохим почерком. Бланки участников единого госэкзамена, заполненные нечитаемым почерком, не получат автоматически 0 баллов. Их дополнительно проверят педагоги, об этом заявил Анзор Музаев. Ранее Рособорнадзор определил правила заполнения бланков ЕГЭ. Согласно документу, каждая цифра и буква на бланках регистрации и ответов номер один должна быть написана по образцу, расположенному в верхней части. Напомню, что основной период сдачи ЕГЭ стартовал в России 1 июня. Россиянам рассказали о действиях при ошибке во время оплаты ЖКУ. Жильцы, которые допустили ошибку при оплате коммуналки, должны обратиться в выставляющую платеж организацию с приложением чека или банковской квитанции. Об этом сообщил член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Парламентарий отметил, что после обращения возможны два сценария. Если деньги поступили тому же исполнителю, но на неправильный лицевой счет, то можно попросить корректировку и зачисление уже на правильный счет – Ну а в случае переплаты гражданин может потребовать зачесть средства в счет будущих платежей. В Руспродсоюзе сообщили о снижении цены овощей из так называемого борщевого набора. За год он подешевел на четверть, рассказал исполнительный директор организации Дмитрий Востриков. В частности, помидоры потеряли в цене 2%, морковь 4,5%, свекла почти 33%, лук подешевел на 34%, капуста на 37%, а картофель на 39%. Цены производителей на овощи снизились ввиду хорошего урожая прошлого сезона, пояснил Востриков. И еще назову курсы валют. Доллар 72 рубля 56 копеек, евро 84,61. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю вам хорошего дня.

0: одной стороны, когда лето наступает, это, конечно, приятно. С другой стороны, думаешь, теперь на это все нужно найти деньги.
1: А у нас они есть. Ну, как у нас тоже. Не совсем у нас. Да и мы их вам сейчас отдадим. Вот

0: тысяч рублей.
1: Мы радио Робин Гуда.
0: В нашей самой серьезной игре. Что, где, когда? 23-24-88-3, код Москвы 495. Нам нужен капитан.
2: Реклама.
3: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
4: Сдать анализы в лаборатории КДЛ теперь можно в Центре неврологии и ортопедии «Орикс». Все виды медицинских анализов для всей семьи. КДЛ предлагают полный спектр исследований для точности и своевременной диагностики. Лаборатория оснащена современным оборудованием со встроенной системой контроля качества. График работы с 8 утра до 14 часов по адресу Владикавказ, переулок Станиславского, 1, угол с улицы Тхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Сеть АЗС «Сармат» всегда радует качеством топлива. Но это не все. С 1 мая до 31 июля заправь от 30

0: Селение Фарм. Подробности об условиях розыгрыша, количестве, порядке, сроки и месте выдачи призов на АЗС Сармат.
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
2: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Большая распродажа мягкой мебели в Артике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван Антарио всего за 27 990 рублей. Артика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК Артика.
4: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: на RetroFM. Прямо сейчас выиграйте до 30 тысяч рублей.
1: Итак, начинаем нашу любимую игру, в которой можно выиграть деньги. Радиоклуб «Что, где, когда» открыт. Наталья из Читы на связи. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Добро пожаловать в серьезную игру. Будьте нашим серьезным капитаном.
3: Да, главное честным. Мы вот это больше всего ценим. То, что игра, это игра. А вот эти всякие ваши интернеты, колонки, Алис.
1: Ну, не ваши, а вот эти. Вы-то у нас честный человек, да, Наталья?
2: Да.
1: Давайте так и играть. 7000 рублей сегодня у нас на кону, если найдем правильный ответ. Втроем, послушаем втроем, попытаемся придумать версии. Потом вам, как капитану, нужно будет выбрать одну из них. Ну и сравним с правильным ответом. Все готово, все понятно?
2: Да, все понятно, готово.
1: Давайте послушаем вопрос.
4: Внимание, черный ящик. Послушайте загадку телезрительницы. Проткнула два раза, связала все вместе. За крюк зацепившись, осталась на месте. И то, что свершила, собою закрыла. И люди подумали, очень красиво. А отгадка находится у вас в черном ящике. Внимание, вопрос. Что в черном ящике?
1: Итак, Наталья.
2: Есть какие-то... Я думала, какой-нибудь макраме.
1: Макраме, сразу да, бумага что-то.
3: Мне кажется, это что-то должно быть наподобие... Как это? Пуговицы.
1: Пуговицы, наперст, там, ну, да, шитья или что-то такое.
3: Ты что-то протыкаешь, оно остается на месте.
1: На месте. Ну, крючком там, если вышиваешь крючком.
3: Пуговица, да. Брошка, вот такая.
1: Да, да, да. Брошка или пуговица пришита, или что еще можно пришивать, например.
3: Потому
1: тогда?
3: Что она проткнула, оно стало вместе и осталось на месте.
2: И осталось на месте.
3: Ну,
2: прижимали,
3: да. Вот да, что-то да, как да. Пришивают. А, да. А еще и красиво.
1: Крючком же бывает как раз так.
3: Да, да, да.
1: Закрыл зверя, осталось на месте. Ну-ну-ну, что это может быть еще, вот если не пуговица или...
3: Брошь.
1: Давайте, мастера по шитью.

0: прослушивания.
1: Мы тут такие, знаешь.
0: Ну, я просто на другие труды ходил, там, да, мы автоматы с дерева пилили. Поэтому, девочки, полагаюсь на вас.
2: Я думаю, все-таки пуговица.
0: Пуговица, да? Хорошо, время вышло. Так, давайте сейчас зачитаю вопрос. Нужно будет выбрать ответ, Наталья. Послушайте загадку.

0: Я понял, что вот закрыла собой, то есть там дырка была, типа, да, ею закрыли. Почему стало красиво?
1: Ну, потому что оно осталось вот здесь и стало красиво, понимаешь? У тебя просто была футболка, а теперь у тебя футболка с цветком.
0: И то, что свершила, собой закрыл. То есть просто, ну, одежду закрыла или что? Или дырку на одежде закрыла прошкой?
1: Ну, вот так, я тебе покажу.
0: Хорошо. Ну что ж, Наталья, сегодня без подарка. 7000 рублей, да, остаются в банке Ретро. Вам спасибо большое за честную игру, да, за рассуждение. Ну, очень близкие мы были, в полушаге остановились. Тем не менее игра честная, поэтому сегодня деньги не вручаем.
1: Да, друзья, я напоминаю, что возглавить нашу команду может любой из вас. Мы ждем участников в следующей игре. Ну, а телеверсию летних игр вы сможете увидеть в ближайшие выходные.
2: Игры разума. В интеллектуальном радиоклубе «Что? Где? Когда?» на Ретро-ФМ.

0: Рубрику «Дамы и не Don't Go». У нас еще целый час впереди. У нас еще особое мнение, где вы наверняка уже оставили свой голос. Мы про прогулы говорим. Случалось ли у вас такое? Если еще не проголосовали, найдите в соцсетях.
1: Обязательно. Ну и продолжим об этом разговаривать. Сыграем в особое мнение. И, конечно же, будет много классной музыки. Ну, это как обычно.
2: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 3 по 9 июня. Молоко пастеризованное «Кубанская буренка». 2,5% жирности, 1,4 литра, 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: 3С. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
5: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров.
6: Все для уверенной победы.
5: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей

мобильный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8 988 879 90 12.

0: Открылся еще один новый магазин HomeBerry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBerry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBerry.
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». 34.
3: Счастье есть.
2: Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение Яндекс.Еда.
4: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
5: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Столица уже 10. Это первая смена на Retro FM. Сейчас серьезные новости будут, а потом, как обычно, развлечемся. Вадим, все в порядке, под контролем, все как всегда.
1: Да,
0: новости
1: конечно.
0: На Retro FM, работаем.
1: Обязательно расскажу. Привет, доброе утро. Итак, в Санкт-Петербурге буквально в эти минуты стартует Международный экономический форум. На пленарном заседании выступит Владимир Путин. На форуме состоится несколько бизнес-диалогов, в том числе Россия-США, Россия-Германия и Россия-Арабский мир, посвященных перспективам торгово-экономического сотрудничества и поиску новых возможностей для развития деловых связей. В форуме примут участие политики из 76 стран мира. В рамках ПМФ пройдет более 300 деловых мероприятий, в том числе тематические круглые столы, деловые завтраки. Помимо основной деловой программы, на полях ПМФ состоятся деловые форумы ШОС и БРИКС. Ну а между тем, свыше 40 рейсов были задержаны в петербургском аэропорту Пулково после введения ограничений на полеты. Более чем на 2 часа задерживается 42 рейса с запасных аэродромов. Ожидают вылета 12 бортов. Отмечается, что обстановка в терминале сейчас спокойная, ограничения сняты. Аэропорт приступил к обслуживанию рейсов. Ограничения на полеты в Пулково действовали около 6 часов. Меры вводились ради безопасности полетов. Минувшей ночью над Ленинградской областью были сбиты 59 украинских беспилотников. Повреждены 4 частных дома, пострадавших нет. А в Санкт-Петербурге были атакованы объекты инфраструктуры. В Кронштадте, Кировском и Красносельском районах пострадали несколько человек. Пенсионерам с невысокими доходами могут начать полностью компенсировать расходы на лекарства, купленные по назначению врача. Инициативу внесли на рассмотрение в Госдуму. По задумке, новая мера поддержки должна распространяться на пенсионеров, чей доход не превышает 1,5-кратный размер прожиточного минимума в регионе. С учетом нынешнего уровня пенсионных выплат, под эту категорию, как отмечается, подпадает большинство граждан старшего возраста. Ну и последняя жительница Арзамаса обратилась в администрацию города с жалобой на якобы поселившегося в ее квартире полтергейста. По ее словам, странные и необъяснимые явления начались около 2 лет назад. За это время, как утверждает женщина, в квартире самопроизвольно перемещалась мебель, хлопали двери, падала посуда, ломалась бытовая техника. Весной в квартире работали так называемые исследователи паранормальных явлений. Они установили камеры с круглосуточной записью. После наблюдений заявили о наличии действительно необычной активности, направили даже обращение в мэрию. Однако вскоре после обращения активность предполагаемого полтергейста прекратилась. Еще курсы валют на сегодня: доллар 72 рубля 56 копеек, евро 84,61. А далее первая смена на Ретро FM. Всем удачного дня!

0: 2 минуты 11 в столице. Всем летнего настроения. Чем займемся? Если мнение есть, выскажем.
1: Ну, оно у меня особое, знаешь ли. Особое мнение высказывают не просто так. За них дарят умные колонки. Это, конечно, в первой смене.
0: Наша игра фирменная. Но для того, чтобы она состоялась, надо, чтобы вы все проголосовали. Очень интересно узнать, а кто что думает насчет прогулов. Прогуливали ли вы
1: именно эту тему мы сегодня обсуждаем. Вы тоже обязательно отписывайтесь о ней. Ну и что? Сейчас у нас, как всегда, сначала классная музыка, потом классный гость.

0: смене. На Ретро-ФМ.
1: Сегодня среда, если вдруг потерялись 3 июня. День может быть непростым, желательно сфокусироваться на работе, а не на отдыхе. И перепроверять все, что говорят.
2: Овны, попробуйте выполнить как можно больше задач за утро, тогда ваши идеи будут реализовываться легче.
1: Тельцы, помните, рассуждения убедительны, когда подкреплены конкретными фактами.
2: Близнецы, чужая точка зрения может не отражать реального положения дела, особенно если она подана эмоционально.
1: Раки, сегодня не стоит ждать теплоты в личных отношениях. Лучше настроиться на дополнительную поддержку партнера.
2: Львы, методичный и последовательный подход к рабочим задачам больше сохранит силы.
1: Девы, чувство долга и привычная собранность помогут не потерять ориентир.
2: Весы, вопрос ответственности и личных границ могут создать сложности в семейном кругу.
1: Скорпионы, вам потребуется усилие, чтобы сосредоточиться на мелочах, но даже после этого стоит быть внимательнее.
2: Стрельцы, покупки сегодня не принесут радости, лучше их отложите.
1: Козероги, день начнется в деловом и сдержанном ключе. Это продуктивное рабочее состояние, надо поддержать.
2: Водолей, найдите возможность побыть в одиночестве и восстановить силы.
1: Рыбы, будьте внимательны. Не все, кто сегодня разделяет вашу точку зрения, понимают ее одинаково.
2: И главное, просыпайтесь в хорошем настроении таком. Ух.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: 10:12 московское время. Впрочем, вы как? Мы
1: это
0: хорошо.
1: Это не важно. У меня другой вопрос. Вы готовы вступить в партию? Отвечай.
0: Да, да.
1: А еще серьезней.
0: Да.
1: Супер, ведь каждый пятый россиянин готов проголосовать за партию любителей пива, которая вредит вашему здоровью.
0: Но партия не вредит общему здоровью.
1: Нет, партия это
0: только название
1: хорошо.
0: Партии может немножко навредить здоровью.
1: Короче,
0: и
1: значит...
0: И съезды, вот эти сходки.
1: Сходки.
0: У них же это так называется.
1: Пивных животиков.
0: В некоторых.
1: В общем, согласно опросу, 18% россиян готовы поддержать партию любителей пива.
0: Ага.
1: Хотя 69% они в первый раз услышали. Но 14, немного статистики, считают, что такая партия может стать серьезным участником политической жизни. А 11% уверены, что ее деятельность способна повлиять на ситуацию России к лучшему. Вот, на самом-то деле она появилась в 93-м году. Это не прикол, она существует.
0: Но мне как будто, кажется, слышал я это. Что-то такое.
1: Слушай,
0: просто
1: я первый раз слышу.
0: Звучит как легенда.
1: Да, я хихикаю над этим жутко. Они участвовали в выборах в Госдуму.
0: Да.
1: Потом были ликвидированы. Ну, они, наверное, разошлись немножечко побегать, животики скинуть.
0: Пытаюсь, да, вспомнить наши встречи с друзьями. Может, мы тоже там незаметно в партию тогда вступили?
1: Так вы уже готовая партия?
0: В принципе, с культурой партии я-то очень знаком даже. И мои друзья тоже есть, ну, однополчане такие, поддержка.
1: Ну, дико извиняюсь, но мы с девчонками из партии Просека вам составим конкуренцию.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня день прогульщика. Да-да-да, обсуждаем честно, признаемся, рассказываем истории, оправдываемся, в том числе креативные оправдания. Рассказываем, делимся друг с другом, мало ли, вдруг пригодится. Вот Радик пишет: всем привет, читая истории ваши, вот что, никто не прогулил по состоянию здоровья? Ну, то есть, с похмелья. Ну, как так? Значит, я буду первый. И дальше Радик рассказывает. Дело было 20 лет назад. После свадьбы сестры в понедельник по дороге на работу купил, хмельного напиточка.
2: Из партии человек.
1: Да-да. И так неохотно стало идти на работу, знаете. Поехал к сестре. И с новым родственником, так сказать, отмечали еще 2 дня. Хорошо, что в поликлинике знакомая работала. Сделала больничный. Не обошлось без коробки конфеты кругленькой суммы. Радик, ну я прям кино посмотрела сейчас.
2: Светлана нам пишет. Один раз в школе в кинотеатре было выступление у нас на День пионерии. А потом начался фильм «Белый бим, чернуха». Ну, я осталась, в школу не пошла. Рыдала 2 дня.
1: После такого еще месяц надо лечиться.
2: Ой, я вообще не смотрю вот
1: очень,
2: это вот.
1: Очень трогательно.
2: Не, зачем?
1: Пробьет даже самых брутальных
2: только
1: бездушных.
2: Только «Леди и бродяга». Единственное, там они макарону ели, одну макаронину. У них все хорошо закончилось. Любовь. Вот это мы смотрим.
1: Угу.
2: Так, Николай пишет. Здравствуйте, любимая Радио. Меня зовут Николай из Уфы. Я прогуливал. Это всегда плохо. Когда я был маленьким, мне приходилось придумывать разные варианты. А после 50 просто давление поднялось. Спасибо большое.
1: Ну, давай так, еще об элегантных оправданиях. Вот Сальвадор Дали обожал прогуливать встречи с галереистами. На вопрос, почему вас не было, он абсолютно серьезно когда-то ответил. Вы знаете, я засмотрелся на каплю росы на листе дерева и случайно постиг бесконечность времени. Физически я не мог сдвинуться с места. Ну и как против такой физики вообще можно что-то предъявить?
2: Никак. Конечно же, никак.
1: Да, это из прекрасного. Ну и огромное спасибо за ваши жизненные истории. Вот реально то, что случалось. Где-то весело, где-то, возможно, в тот день было совсем не весело.
2: А где-то видел, слышал, когда девушка, хотела я сказать, пошла, прогуляла первый раз в школу, в институт это уже был, и вышла замуж, встретила мужа. Так тоже бывает. Это
1: сама судьба вела ее на эту прогулку.
2: Вот, поэтому прогулы, они не всегда плохи. Не всегда хороши, но и не всегда плохи. Да-да, нет-нет, думайте сами. Мы и так чисто подмигнули.
1: Решение за вами, да и проконсультируйтесь со специалистом, сами знаете.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-Банк.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
6: Скидка «Мания» фамилии. Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максим Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
7: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».

0: 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Так, 10:29, точное московское время. Мы продолжаем первую смену. Ребята, лето продолжается. Да, ну и хочется предупредить всех-всех-всех, кто решил такой себе устроить праздничек в среду, ну, например, вечером.
2: Вечером, да? В среду, чего? В пятницу-то ждать.
1: Да, если вы любители суши, я должен вам расшифровать угрозу, которые таят в себе вот такие наполнения, как, например, соевый соус.
2: Давай.
1: 10 раз макнете в соевый. Да, все. Это верхний суточный лимит соли, установленный ВОЗ. 9 можете чувствовать себя еще в безопасности. То есть, если что, там, да, помидорчик чуть подсолить, может там доесть. 10 штук, все, только пресная вода и хлеб вот такой, бездрожжевой. Какой у вас на ПП там еще говорят?
2: Да ладно, хлеб. Но если пятница, вечер, а немножечко, да, тыкилки, да, и вот это, что нужно? Руку облизнуть с солью. Она очень сильно вредит вашему здоровью. Но ты сказал про соль. У меня вот такая первая ассоциация. Я это вообще...
1: Ну, лизать руки немытые тоже вредит вашему здоровью. Там или что ты там посыпаешь?
2: Ну, я не знаю, я это не пью.
1: Беспокойтесь о своем здоровье.
2: Визуально мне пришла картина.
1: Подумайте еще раз насчет того, надо это или нет.
2: Либо просто 10 суши и никакой соли.
1: Кто на суше, кто на новостях. Вадим Ривман, 10:30, актуальная информация.
3: Я здесь рассказываю. Доброе утро. Итак, сегодня в северной столице начался международный экономический форум. Его участники обсудят вопросы международной кооперации, развития БРИКС, технологического лидерства, цифрового суверенитета, внедрения искусственного интеллекта, развития финансовых рынков, а также здравоохранения и кадрового потенциала. Участие в форуме подтвердили представители более 130 стран и территорий. В деловой программе примут участие государственные деятели, представители международных организаций, бизнеса, научного и экспертного сообщества. ПМФ продлится 4 дня. В Госдуме обсуждается предложение о введении штрафов за использование уничижительного термина, а именно «разведенка с прицепом». Как пишет газета «РУ», инициатива уже проходит юридическую экспертизу и оценку специалистами. Эксперты утверждают, что это выражение имеет негативный подтекст и может способствовать травле матерей-одиночек. Термин «разведенка» воспринимается как пренебрежительное, а добавление слово «прицеп» в контексте ребенка только усиливает уничижительное значение. Студенты всех российских вузов будут изучать историю, а также основы российской государственности, философию и русский язык. А об этом рассказал глава Миноборнауки Валерий Фальков. Правда, он не уточнил, когда именно нововведение вступит в силу. На Дальнем Востоке продолжаются активные паводковые процессы, которые, по прогнозам, могут завершиться только в середине июня. А об этом рассказала ведущий специалист гидрометцентра Марина Макарова. Она отметила, что опасные уровни воды уже зарегистрированы на нескольких реках Колымы. В Сахалинской области и Хабаровском крае уровень воды продолжает расти. Кроме того, по словам синоптика, на Чукотке лед начал двигаться, и там также наблюдается превышение уровня воды на поймах. Россияне стали больше читать бумажные книги. За последний год доля опрошенных соотечественников, регулярно покупающих бумажные книги, выросла с 29 до 43%. Если в прошлом году жители страны тратили на печатную продукцию в среднем 3,5 тысячи рублей, то в этом году показатель вырос до 6 тысяч. При этом подавляющее большинство участников исследования признались, что начали покупать книги чаще именно из-за желания отвлечься от постоянного использования гаджетов и соцсетей. И еще курсы валют: доллар 72,56, евро 84,61. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю вам удачного дня.

0: 10:38, о чего вам рассказать хочется? Ну, у нас игра намечается. Все, уже голосовать нельзя. Особое мнение называется. В соцсетях мы спрашивали, а вы школу прогуливали? Нет, там было 4 варианта ответа. Уже собрали все проценты. И скоро нужно будет угадать самый, ну, наверное, самый непопулярный сегодня ответ.
1: А за это можно получить умную колонку. 23-24-88-3, код Москвы, 495.
2: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Во Владикавказе сегодня ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха около 21 градуса тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
4: Что объединяет всех людей?
5: Любовь.
4: Теплее.
5: Деньги.
4: Ну, тоже тепло.
5: Хорошая погода.
6: Ну, это буквально тепло.
5: А что именно?
4: Конечно, вкусно покушать.
7: А сделать это можно в ресторане «Крой». Сочное блюдо национальной кухни и не только. Доставка еды для всех случаев жизни. Семейное застолье, офисное мероприятие или просто заказать для себя аппетитный обед. Ресторан «Крой». Вкусно до безумия. Телефон доставки 700-300. Легко запомнить. 700-300.
8: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
9: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
10: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: особое мнение.
1: Итак, особое мнение по мотивам ваших голосований. Ну что, давайте разбираться, кто же у нас на связи? Лариса, прием.
2: Да, доброе утро.
1: Доброе утро. Да, ну что, Лариса, у нас есть вопрос. И было 4 варианта ответа. Люди проголосовали, проценты у нас перед глазами. Вот, как бы вы ответили, прогуливали школу или нет? Скажите.
2: Лично я делаю это, к сожалению, очень редко.
1: То сейчас уже, к сожалению.
3: А
1: надо было чаще, да? У нас были варианты. Никогда не прогуливали. Стабильно. Только физру, ну или нет, я ж учитель. Ну вот в самом деле. Ларис, нам сегодня нужно найти самый непопулярный ответ. Вот как думаете? 3% он, кстати, набрал. Никогда стабильно или только физру?
2: Никогда стабильно, только физру или нет, я учитель.
1: Да.
2: Наверное, самый непопулярный, это нет, я учитель.
1: Думаете, меньше всего учителей проголосовало, да? За эту ерунду.
3: Приняли.
1: Ладно, разбираемся.
3: Ну что, пойдем с самого популярного. Ну, естественно, стабильно. И 43%.
1: Да, дальше никогда. Вот, можно сказать, отличники, ответственные люди. 36%, каждый третий признался.
3: Только физру, не спортивные, 19%.
1: Да, и, наконец, 3% ответили. Ну, нет, я ж учитель. Самое приятное, что учителя нас тоже слушают.
3: Нет, а хотелось бы.
1: Лариса, вы чемпион! Умная колонка вам достается.
2: Спасибо вам большое. Я очень-очень рада.
3: Мы за вас тоже очень рады.
1: Да, класс. Пусть и дальше среда у вас складывается так же удачно. Вы просто умничка. Ну что, Джорджа Харрисона, послушаем сейчас. Не, если никто не против.

0: была, не была.
1: Ну и случай, ну и дела вам наверняка вновь и вновь расскажет Вадим Ривен в своих новостях. Завтра мы его тоже будем ждать с 7 до 11. Успеваем и серьезные вещи обсуждать, и так просто развлекаться, настраиваться на классный день. Напоминаю, что сегодня 3 июня, это день прогульщика. Поэтому, ну, чуть-чуть, вот так, чтобы не сильно криминально, ну, можно позволить себе. Нет, нет, да и прогулять.
0: Чуть. Мама, мы криминал. Мне Сашка разрешил с Виткой. Ну, такое тоже может быть.
1: I can buy myself flowers. Иди выбирай там букет. В общем, ребятки... Классно мы провели с вами время. Кто-то даже победил, забрал у нас призы. Мы всему этому всегда радуемся, болеем за вас. И завтра обязательно это повторим. А впереди, впереди вас ждет Юра Гурьянов. И будет тоже очень классно.
2: Реклама.
3: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: «Сайбер-Х» на Барбашова, 72, становится еще лучше. Теперь еще и новая «Соларум» для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8 988 879 90 12.

0: столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. Homeberry.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван Антарио всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК Арктика.
5: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: поболтать обо всем. Ну, это же хорошо иногда, знаете, посплетничать, например. И сейчас посмотрел в вопросе, о чем чаще всего сплетничают россияне. О коллегах по работе 30% это делают, согласно опросам. 26% о друзьях. Ну, и еще 15% о селебрити и блогерах. А остальные, видимо, обо всех сразу. Скажите мне, есть люди, которые не сплетничают? Только честно, признавайтесь. Дальше у нас с вами музыка. Все будет происходить под красивый аккомпанемент. Майкл Джексон, Владимир Высоцкий на подходе. И много чего еще обязательно прозвучит. 11 часов и 17 минут московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов. Тоже иногда сплетничаю. Только никому не говорите, ладно?
1: С Юрием Гурьяновым.
0: Дорогие друзья, на этой неделе я расскажу о легендарном шведском квартете «Абба». Как все начиналось, как рождались знаменитые хиты, и при чем тут «Али-Баба» и «Баба», узнаете уже в эту субботу в 13:00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
4: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах, акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Макси и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий.

0: Ну что скажете, кто-нибудь смотрел уже фильм? Успел посмотреть фильм «Майкл»? Это байопик, такой масштабный музыкальный биографический фильм, который в нашей стране вышел вот буквально на днях, в конце мая. Рассказывает о жизни поп-короля Майкла Джексона. Противоречивые отзывы есть и в мире, и в нашей стране. Но вот я сам не видел пока что, поэтому ничего и никого осуждать не буду. Просто интересно, например, ваше мнение. Если где-то в наших соцсетях многочисленных черкнете, ну, большое спасибо. Просто послушать ваше мнение. Дальше у нас информация полезная прямо здесь на Retro FM. Половина 12 в столице. С последними новостями Дмитрий Королев. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Максимальный размер декретной выплаты в России приблизился к 1 000 000 рублей. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума заявила заместитель председателя счетной палаты Галина Изотова. По ее словам, чем больше официальный доход мамы до декрета, тем значительнее будут выплаты. Изотова отметила, что матери каждый месяц получают поддержку до достижения ребенком возраста 1,5 лет. В Севастополе сегодня возобновили свободную продажу бензина. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, за ночь и утро удалось обеспечить топливом экстренные и коммунальные службы. Частично начали снимать ограничения для рядовых автомобилистов. При этом некоторые меры остаются в силе. Не более 20 литров в одни руки в сутки. Также ограничена продажа бензина в канистры. Правительство намерено выделить Дагестану 2 миллиарда рублей на восстановление пострадавших от паводков школ и детсадов. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Уже подготовлены площадки для строительства новых, быстровозводимых зданий. Всего в республике планируют восстановить около 130 образовательных организаций. Напомню, минувшей весной обильные осадки в Дагестане вызвали массовые подтопления. Пострадали более 6 тысяч жителей. Сербия не планирует введение виз для граждан России. Об этом заявил вице-премьер страны Александр Вулин. Как передают РИА Новости, политик признался, что не верит, что сербское правительство когда-нибудь примет такое решение. Напомню, ранее глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры Драган Стануевич заявил, что власти страны обсуждают возможную отмену визового режима с Россией ради вступления в Евросоюз. Ну и вновь перенесемся в Санкт-Петербург. Там сегодня стартовал международный экономический форум. Среди участников делегации из более чем 130 стран и территорий. Их встречают не только волонтеры и организаторы, но и антропоморфные роботы в необычных образах. Удивляют и креативный подход участников к своим стендам. Например, у Башкортостана необычное живое дерево с искусственным интеллектом. Оно может ответить на вопросы об истории, эпосе, географии, экономике, больших предприятий и туристических достопримечательностях региона. И о валюте. На сегодня доллар 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля 61 копейка. Пока все, а далее на Retro FM Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Блестящее, неповторимое соло гитарное от Владимира Кузьмина. Вот, да. Кстати говоря, Владимир Кузьмин написал свою первую песню вообще в 6 лет. В 6 классе создал школьную рок-группу. Музыкальное училище заканчивал по классу флейты, но параллельно при этом осваивал множество других инструментов. Известный мультиинструменталист. А что он вытворяет с гитарой? Ну, вы сами слышите. Талантливые люди. В эфире Retro FM. Мы продолжим наслаждаться качественной музыкой последних десятилетий прямо здесь, в эфире, в Москве. Уже 11 часов и 42 минуты.
1: Реклама. Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
2: Чтобы соседи не мешали вашему счастью, купите кровать с матрасом в «Асконе». Весенняя 4, Ватаева 59.
3: Спасибо, любимый.
4: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады «Асса». Яркие, сочные вкусы, бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. «Асса!» — восклицают джигиты. А девушки

0: Открывается еще один новый магазин Homeberry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. Homeberry.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

Рамина Пауэр, F Subito Amore. Кстати, замечательный дуэт, замечательная пара. Надо, я считаю, рассказать как-нибудь о них обязательно в программе Ю, которая выходит в эфир Retro FM по субботам. Столько всего их интересного связывает с нашей страной, в том числе благодаря замечательной радиостанции

0: FM.
1: Да. В записную книжечку себе помечу. Блокнотик специальный с артистами, про которых рассказываю в программе «Ю». Альбана и Рамина Пауэра. Дальше тоже красиво. Дальше тоже в том числе и романтично, и про любовь, и про жизнь. Все здесь, в лучшей музыке последних десятилетий на ретро-ФМ в Москве уже. 11 часов и 55 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз здрасте.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: В медицинском центре «Орикс» теперь можно пройти рентгенографию и флюорографию на современном и высокоточном аппарате взрослым и детям. Вы получите быстрое, комфортное и безопасное обследование. Запишитесь на рентген по номеру 53-88-88 и получите результаты в течение 20 минут. Медицинский центр «Орикс», переулок Станиславского, 1, угол улицы Тхапсаева. Звоните 53-88-88. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». 34. Счастье есть. Джанаева 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение Яндекс.Еда.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Беспокоитесь за свою карму?
8: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
9: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону «Звездочка-18-00».
10: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим-Весту, Гранату 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Москве полдень. Скоро с нами Е-Тайп, Жан-Мишель Жар и группа «Дубы Голдуны».
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.

0: FM Владикавказ, с вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Почти 50 тысяч жителей Северной Осетии установили самозапрет на кредиты за время работы сервиса. Он был запущен в марте прошлого года. По данным пресс-службы Объединенного кредитного бюро, только за май текущего года в республике на установку данной функции было направлено около 2000 заявлений. На снятие 550. Добавлю, в целом по стране самозапрет действует у 21 миллиона россиян. По числу установленных ограничений на получение кредита Северная Осетия находится на 74-м месте среди других регионов страны. Республиканский водоканал приступил к бурению скважины в селе Нижний Комгарон. Ее глубина составит 260 метров, а производительность – 25 кубометров воды в час. По словам главы республики Сергея Миняйло, это позволит решить многолетние проблемы с нехваткой воды в населенном пункте. Работы ведутся на собственной буровой установке предприятия. Перед началом бурения специалисты провели геологические исследования. Напомню, ранее были введены в эксплуатацию скважины в Ульгинском, Алханчурте, Кизляре, Тарском и Архонской. Восстановлена скважина в Михайловском, а также проведены работы на заброшенной скважине в селении Кораурсдон. Более 24 тысяч детей охватит летняя оздоровительная кампания в Северной Осетии. Школьники смогут отдохнуть в лагерях дневного и круглосуточного пребывания. Для них подготовлена программа, включающая свыше 300 профильных смен. Ребята посетят этнокультурную смену «Ирыфиден», мобильный технопарк «Ванториум», профильные смены «Движение первых», «Содружество Орлет России», «Театры детям» и «Музеи детям», а также примут участие в проекте «Каникулы со знанием». Анастасия Черемных стала победительницей первенства России по тяжелой атлетике. Соревнования проходят в Ноябрьске. В них участвует более 200 спортсменов из 41 региона страны. Черемных завоевала золотую медаль в весовой категории до 45 килограммов. В сумме двоеборья она показала результат 134 килограмма. Турнир проходит в рамках реализации госпрограммы «Спорт России». Сегодня Всемирный день велосипеда. Праздник молодой. ООН объявила о его появлении только в 2018 году. Велосипед является удобным, полезным для здоровья и экологичным видом транспорта. Поэтому многие страны активно поддерживают велодвижение. Всемирный день велосипеда – отличный повод взять двухколесного друга и отправиться на прогулку, чтобы получить массу ярких эмоций и впечатлений. Курс доллара на сегодня 72 рубля 56 копеек. Курс евро 84 рубля 61 копейка. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: На Ретро-ФМ Рики Повери, Пикла, Аморе, маленькая любовь. Кстати говоря, вот как понять, маленькая она или большая, или, может быть, средняя? Человечество же еще не решило, по большому счету, в каких именно единицах измерять любовь. В киловаттах, в сантиметрах, миллиметрах, килограммах, может быть. Не знаю, иногда даже в децибелах, мне кажется, бывают такие случаи. В рублях, в конце концов. Такое-то бывает или нет? Скажите, пожалуйста. Так, дальше музыка про любовь и не только здесь, на Ретро FM. 12 часов и 16 минут московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Прошел специальный перформанс, вдохновленный полотнами знаменитого живописца Сезана. Посетителям предлагалось...
3: Сезана!
2: Посетителям, да-да-да. Я не могла
3: сдержаться.
2: Да-да-да. Скажи, 300. Вот, я тоже сейчас могу не сдержаться.
4: Я вижу твою улыбку, я...
3: Валерия, часики.
2: Абсолютно верно.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
8: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
9: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
10: Да все нормально.
11: Что?
10: Что?
11: Переезд – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
11: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо, действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм». Скидка «Мания» – «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максим Групп». Город Москва, улица Красная, Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
2: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: человека на букву П. Давайте. Приличный. Прекрасный. Что там еще? Положительный. Ну и Педро, конечно, да. А Рафаэла Карра здесь на Ретро-ФМ. В Москве 12:30. Далее у нас человек на букву Д. Дмитрий Королев с новостями. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. В центре внимания сегодня Санкт-Петербург. В эту среду там стартует международный экономический форум. Это одно из главных деловых и политических событий года. В этот раз форум посетят более 20 тысяч участников из 130 стран. За три основных дня пройдет 185 сессий. Среди прочего будут обсуждать диалог культур между Россией и США. Центральным мероприятием традиционно станет пленарное заседание с участием российского президента Владимира Путина. Между тем, ПМФ – это и площадка для демонстрации достижений. О них и планах на будущее традиционно расскажет и Москва. Как сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин, на стендах покажут ключевые проекты в экономике, градостроительстве, социальной сфере, транспорте, промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве. Экспозиция наглядно продемонстрирует инвестиции в здоровье, образование и качество жизни граждан. Следственный комитет поделился кадрами из Еникаева в ДНР, где при ударе украинского беспилотника по рейсовому автобусу Москва-Симферополь погибли 7 человек. На обломках дрона были надписи на иностранном языке. Возбуждено уголовное дело о теракте. Открыта горячая линия. Она будет работать в круглосуточном режиме. Украина попросила руководство Международной Федерации Футбола и Союза Европейских Ассоциаций не отменять санкции в отношении россиян, по крайней мере, до окончания конфликта. Об этом сообщили пресс-службы украинских спортивных организаций. Между тем, ранее президент ФИФА Джани Инфантино выступил с призывом рассмотреть вопрос снятия запрета на участие России в турнирах. Его мнение поддержал генсек Российского футбольного союза Максим Митрофанов. Саудовская Аравия примет международный музыкальный конкурс «Интервидение» в этом году. Точные сроки его проведения еще не утверждены. Это в кулуарах Петербургского международного экономического форума подтвердил замминистра иностранных дел Александр Панкин. Ранее СМИ писали, что планы могут поменяться из-за ситуации на Ближнем Востоке. Однако, по словам Панкина, зарубежные партнеры уже активно занимаются подготовкой, и Россия может помочь в этом вопросе. И в конце выпуска официальные курсы валют на эту среду. Американский доллар сегодня 72 рубля 56 копеек, единая европейская 84 рубля 61 копейка. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Брайан Адамс, человек многогранно талантливый, он же не только блестящий музыкант, но и профессиональный фотограф. Снимал обложки для своих альбомов, работал для журналов Vogue и Esquire, а также фотографировал даже британскую королеву Елизавету. Я все понимаю, что все мы сейчас с вами гениальные фотографы, но есть подозрение, что Брайан Адамс чуть получше нас. Ну ладно, с этим я готов смириться. Кстати, вы же знаете, что про артистов и музыкантов мы теперь в эфире говорим гораздо больше здесь на Retro FM, в том числе, как зажигали звезды, как создавались хиты. Каждую неделю по субботам с 13 до 14 часов я, Юрий Гурьянов, рассказываю вам историю успеха тех, кто делал любимую музыку, ставлю известные хиты и, что немаловажно, уникальные, малоизвестные треки любимых исполнителей. Все это происходит, напомню, в программе «Ю» по субботам в 13 часов по Москве.
1: Реклама. Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Сеть АЗС «Сармат» всегда радует качеством топлива. Но это не все. С 1 мая до 31 июля заправь от 30 литров.

0: «Селение Фарм». Подробности об условиях розыгрыша, количестве, порядке, сроки и месте выдачи призов на ЗС «Сармат».
1: Посуда известных брендов, кухонный инвентарь и текстиль. Хоумберри на Барбашова, идеальный кухни стиль.
2: Открылся еще один новый магазин Хоумберри. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
3: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
2: Новый Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, район Джигкаева.
3: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Интересная, конечно, история появления этой песни и именно появления вот этой фразы «Never gonna give you up». Рик Эсли рассказывал, ну, практически случайно все это появилось. Ключевая фраза родилась в такой шутке. Однажды Рик Эсли наблюдал, как его друг и товарищ беседуют по телефону с барышней. Он сказал такую фразу «Never gonna give you up». Она никогда от тебя не уйдет. Это что такое там было? Ну, в общем, с любовью связанное в любом случае. И вот сейчас мы уже много десятилетий радуемся, проникаемся в том числе и этой красивой мелодии от Рика Эсли. Много всего хорошего, музыкального, мелодичного запланировано здесь, на Ретро FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. В Москве уже 12 часов и 57 минут.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: «Сайбер-Икс» на Барбашова, 72, становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8 988 879 90 12.
4: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8 989 749 72 67.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Осетия. Место, где отдых вкусный.
7: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
8: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ. 54 11 00.

0: много всего удивительного, конечно, связано с группой «Ласковый май», с Юрием Шатуновым. Ну, например, само название, основатель группы Сергей Кузнецов, очень быстро, в спешке придумал «Ласковый май», просто взял по строчке одной из своих песен «Ласковый май вступит в права», там есть песня «Лето», вот «Ласковый май». И вот это вот временное, оно с нами осталось, по сути, навсегда. Да и песню «Белые розы», честно говоря, написали за 15 минут. Сергей Кузнецов это сделал. А на больше минуток она с нами осталась, опять же таки, если говорить о масштабах временных до сих пор, как в первый раз. Много красивой музыки впереди у нас с вами. Веселые ребята, певец Шер и Сиси Кетч на подходе. Это Retro FM, у нас с вами «Лето» продолжается.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры. Только на Retro-FM. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. Что, где, когда? По будням в 9.45 на Retro-FM.
2: Реклама.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории.

0: Напиши мне письмо, ну или сообщение, в крайнем случае. Только, пожалуйста, не отправляй голосовое сообщение. Потому что я его все равно никогда в жизни не послушаю. Ну, вот такой я человек. Я, кстати, обратите внимание, заметил, вот может быть, вы тоже заметили, я не знаю, что в чатиках сейчас, в том числе в подъездных, я не знаю, в школьных, в каких угодно, все меньше становится вот этих прекрасных людей, отправляющих голосовые сообщения. Может, я оптимист, конечно, не знаю, или я как-то в чатике редко заглядываю, но как будто мы окультуриваемся постепенно, правда? А что касается того, что послушать, это место сообщений, пожалуйста, музыку красивую можно на Retro FM послушать или новости. В Москве половина второго, пора узнать последнюю информацию. С нами Дмитрий Королев. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. В правительстве объяснили, как будет работать закон о российской полке. Как сообщил вице-премьер Денис Мантуров, норма затронет как обычные магазины, так и маркетплейсы. Например, в результатах онлайн-поиска первым должен отображаться именно российский товар, а также отечественные аналоги импортных. Такие меры помогут обеспечить более справедливую конкуренцию. Вступление в силу закона о российской полке ожидается в марте будущего года. Число погибших в результате удара ВСУ по рейсовому автобусу в Яникаеве Донецкой Народной Республики выросло до 8 человек, 11 получили ранения. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. По его словам, на рейс Подольск-Симферополь были зарегистрированы 53 пассажира. В настоящее время уточняется, кто из них заходил и выходил на промежуточных остановках. В свою очередь, как заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, Россия не исключает жесткого военного ответа. Премьер-министр Венгрии Петр Мадьяр предложил свою страну в качестве места для переговоров по Украине. Он выразил готовность оказать дипломатическую и гуманитарную помощь. Мадьяр отметил, что поставки оружия никак не приближают окончание горячей фазы противостояния на Украине. Ну а ранее на встрече с руководством НАТО он подтвердил отказ от военных поставок Киеву. И вновь в Санкт-Петербург. Международный экономический форум. Там это не только деловые сессии. Это и демонстрация передовых разработок. Например, российский автопром впервые представил флагманский кроссовер К50. Старт продаж модели ожидается в июне. Есть и современный отечественный региональный самолет ИЛ. Представленный робот, который помогает при сборе урожая, сортировке плодов и контроле состояния деревьев. Есть и отечественные часы Ракета стоимостью 250 тысяч рублей. Время на них идет наоборот. Тем временем Банк Англии планирует ввести в оборот обновленные купюры. Предполагается, что они будут посвящены животному миру. Жителям королевства предложено выбрать, кто заменит бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Среди возможных вариантов – лягушка и тюлень. Регуляторы пояснили, что изображения животных разместят на купюрах номиналом 5, 10, 20 и 50 фунтов. И на них должны быть млекопитающие, птицы, амфибии, насекомые и рыбы Великобритании. Голосование продлится до 3 июля. Ну и о валюте. Нынешний доллар 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля 61 копейка. Пока все, а далее на Retro FM Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Звезды нас ждут, а мы не то чтобы задерживаемся, мы просто никуда не спешим. Все обязательно успеем. Есть чем заняться у нас здесь на Ретро ФМ. Планы грандиозные. Ну, смотрите, значит. Давайте пальцы загибаем или что? Как мы будем считать? Филичте приветы надо попередавать? Я считаю, надо. На вечеринке в 9 вечера оттанцевать положенные 3 часа. Ну, сами понимаете, тоже лишним не будет. Ну, а с утра пораньше, так и вообще на Ретро ФМ утреннее шоу «Первая смена». Игры, подарки, темы интересные и музыка тоже любимая. Не проспите первую смену, в том числе и завтра, с 7 до 11. Ну, а потом, когда проснетесь, снова я на работу приду. К 11 часам. Прямо сюда, на Ретро ФМ.
1: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Сдать анализы в лаборатории КДЛ теперь можно в Центре неврологии и ортопедии «Орикс». Все виды медицинских анализов для всей семьи. КДЛ предлагают полный спектр исследований для точности и своевременной диагностики. Лаборатория оснащена современным оборудованием со встроенной системой контроля качества. График работы с 8 утра до 14 часов по адресу Владикавказ, переулок Станиславского, 1, угол с улицы Тхапсаева. Телефон 53 88 88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в Дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
4: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
5: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: июня продолжается среда. Сегодня у нас праздники. Праздники какие? День прогульщика сегодня. Хорошо. День пионов. День рождения парашюта. День воспоминания о снеге. Непонятно, зачем нам это надо. Не надо. Не хочу. День «Любовь побеждает все». Это неплохо. Всемирный день бега. О, к спорту перешли. Всемирный день велосипеда еще сегодня. Я вот как человек спортивный, честно говоря, все больше не просто прохожу мимо велосипеда своего, который стоит вот всю зиму или сколько он там месяцев стоит, а уже даже начинаю на него поглядывать. Ну, не косо, а так, чтобы, ну, как будто бы с желанием прокатиться. Так, глядишь, к августу, может быть, и прокачусь. Проверил шины в этот раз. Надо накачивать. Ну вот, это пока единственное, что останавливает, не знаю. Ой, все, что, друзья, завтра. Нет, сегодня Феличита в эфире Ретро-ФМ уже буквально через несколько минут. Меня зовут Юрий Гурьянов. Я действительно вернусь только завтра. Все, всем пока.
1: Реклама. Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
2: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки.

0: обработки металла. Доставка 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
1: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 3 по 9 июня. Молоко пастеризованное «Кубанская буренка». 2,5% жирности. 1,4 литра. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Жаркие летние скидки до 70% в фирменных магазинах «Аскона». Кровати, матрасы, диваны и аксессуары для комфортного сна ждут вас на Ватаева 59 и Весенний 4. Телефон 333-409. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это новые лимонады Асса. Сочные, газированные, манящие, как наши горы. Резкие, как наши джигиты. Яркие, как наши девушки. Лимонады Асса. Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса!
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: 14.00 в столице. На Ретро-ФМ Феличита. Самый счастливый час на свете.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Почти 50 тысяч жителей Северной Осетии установили самозапрет на кредиты за время работы сервиса. Он был запущен в марте прошлого года. По данным пресс-службы Объединенного кредитного бюро, только за май текущего года в республике на установку данной функции было направлено около 2000 заявлений. На снятие 550. Добавлю, в целом по стране самозапрет действует у 21 миллиона россиян. По числу установленных ограничений на получение кредита Северная Осетия находится на 74-м месте среди других регионов страны. Республиканский водоканал приступил к бурению скважины в селе Нижний Комгарон. Ее глубина составит 260 метров, а производительность 25 кубометров воды в час. По словам главы республики Сергея Миняйло, это позволит решить многолетние проблемы с нехваткой воды в населенном пункте. Работы ведутся на собственной буровой установке предприятия. Перед началом бурения специалисты провели геологические исследования. Напомню, ранее были введены в эксплуатацию скважины в Ульгинском, Алханчурте, Кизляре, Тарском и Архангельске. Восстановлена скважина в Михайловском, а также проведены работы на заброшенной скважине в селении Кораурсдон. Более 24 тысяч детей охватит летняя оздоровительная кампания в Северной Осетии. Школьники смогут отдохнуть в лагерях дневного и круглосуточного пребывания. Для них подготовлена программа, включающая свыше 300 профильных смен. Ребята посетят этнокультурную смену «Иры Фиден», мобильный технопарк «Кванториум», профильные смены движения первых, Содружества Орлет России, театры детям и музеи детям. А также примут участие в проекте «Каникулы со знанием». Анастасия Черемных стала победительницей первенства России по тяжелой атлетике. Соревнования проходят в Ноябрьске. В них участвует более 200 спортсменов из 41 региона страны. Черемных завоевала золотую медаль в весовой категории до 45 килограммов. В сумме двоеборья она показала результат 134 килограмма. Турнир проходит в рамках реализации госпрограммы «Спорт России». Сегодня Всемирный день велосипеда. Праздник молодой. ООН объявила о его появлении только в 2018 году. Велосипед является удобным, полезным для здоровья и экологичным видом транспорта. Поэтому многие страны активно поддерживают велодвижение. Всемирный день велосипеда – отличный повод взять двухколесного друга и отправиться на прогулку, чтобы получить массу ярких эмоций и впечатлений. Курс доллара на сегодня 72 рубля 56 копеек. Курс евро 84 рубля 61 копейка. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: любим, бережем и, конечно, немножко бережемся, куда же без этого, друзья. Пели, читаю на РТФМ. Меня зовут Антон Веселов. Читаю ваше сообщение. Елена из города Южа передает привет хорошему, доброму человеку Евгению из Шуй. Виола из Омска передает привет своим любимым мужу Андрюшке и сыну Николаю. Ну, а Светлана Панченко и присоединившиеся к ней девочки, так они себя называют, передают коллективный привет Любови Анатольевне, любимому повару, желает ей хорошо провести отпуск.
1: Отправляйте смс на номер 55.

0: всегда буду любить тебя. Ну, это можно, в общем, прежде всего сказать самим себе. Вот Юрий Владимирович поздравляет из Чебоксарс, поздравляет себя, прежде всего, с юбилеем. Дважды по 20 лет, говорит, и 300 месяцев. Вот, Юрий Владимирович, с праздником, с юбилеем. Нина из СНТ Фрезервиц, Серпуховской район Московской области, поздравляет с днем ангела свою любимую свадьбу, подружку Лену и своего сыночка Костика. Очень их люблю. Ну и, наконец, Аннушка передает привет девчонкам с компанией «Симбат». Нахожусь на больничном. Мне очень не хватает наших шуток, приколов, прекрасного настроения. Всегда. Девочки мои, скоро буду, обещает Аннушка. Так что, девушки, готовьтесь.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: Танцуем, поем, подпеваем и передаем приветы и поздравления. Не забывая их подписывать, друзья, это важно. Сергей и Ахмед из Белгорода поздравляют с новым рабочим днем коллег из десертных историй Татьяна, Сергея и Ангелину. Юля из Москвы поздравляет с днем рождения своих подружек-хохотушек Оленьку Левашову и Оксану Новикову. Желает им всего самого светлого и прекрасного. Очень надеется, что в этом году обязательно у них получится встретиться. Ну и, наконец, мама Люда из Москвы поздравляют дорогих Андрея и Викторию Янер с ситцевой свадьбой. От всей души, значит, желает, чтобы все планы и мечты сбывались, а каждый момент, проведенный вместе, приносил только удовольствие и удовлетворение. Огромного счастья, крепкого здоровья, гармонии в отношениях и финансового благополучия.
1: С Юрием Гурьяновым. Дорогие друзья, на этой неделе я расскажу о легендарном шведском квартете «Абба». Как все начиналось, как рождались знаменитые хиты, и при чем тут «Али-Баба» и «Баба», узнаете уже в эту субботу в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
6: Берег включает «Хочу».
7: Хочу утреннюю чашку клубники.
6: Хочу съесть сэндвич. На балконе.
8: Хочу чипсиков.
9: Но полезных.
10: У каждого свое «Хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку». Уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытия и пользы. Перекресток с доставкой. Включай «Хочу».
11: А утро готов «Перекресток». ОГРН 128-770-03-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28-4.
12: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста. Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами «Спасибо».
13: Сбербанк Телеком, ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
14: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максим Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
15: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-Онли от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-Онли. АО «Альфа-Банк».
16: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

0: вас одной из таких девушек, Оле Копыловой из Москвы, передает привет Дмитрий. Она вышла из отпуска, Оля, и ей трудно даются рабочие дни, пишет Дмитрий. Солнечного ей настроения. Оль, держитесь. Вот понимаем вас, понимаем. Но в конце концов, отпуск — это же хорошо. Анатолий из Мариуполя передает привет своей любимой принцессе Анжеле. Очень тебя люблю, спасибо тебе за все, моя родная. А Василий Лаптев из Калуги передает привет Лене Романовой, которая живет на улице. Не буду сейчас, товарищи, вот не очень правильно какие-то координаты давать. Но, в общем, Лене Романовой, она тоже из Калуги. И сегодня она сидит и грустит. У меня огромная просьба, скажите ей громко на всю страну: Лена, улыбнись, пожалуйста. Василий, я сказал, все свидетели.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

5533, короткий номер для ваших смс-ок, друзья. Начинайте их со слова RetroFM. Не забывайте подписываться. Желательно без сокращений и аббревиатур. Ну, невозможно их читать. Ольга Мотовилова передает привет всем севастопольцам и своей маме Татьяне Радько в село Краснознаменка Красногвардейского района Республики Крым. Ольга из Москвы желает своему напарнику Дмитрию Ганшину идеального дня. Пусть сегодня все складывается в его пользу, а задачи решаются легко, чтобы рабочий альянс всегда приносил блестящие результаты и моральное удовлетворение. Оксана из Кашина передает привет своим коллегам из бухгалтерии Ирине и Надежде. «Люблю вас», пишет Оксана, «и обнимаю».

0: просто Мария. Красота какая. Передает привет любимому Димке из Мухтолова. У него сейчас покос травы. Желаю скорее справиться и отдыхать, пишет просто Мария. А Оксана из Кашина передает привет своим коллегам из бухгалтерии Ирине и Надежде. Люблю вас и обнимаю. Николай передает привет своей любимой жене Ольге. Свою горячую любовь также передает. 33 года душа в душу. Люблю тебя.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Чтобы соседи не мешали вашему счастью, купите кровать с матрасом в «Асконе». Весенняя 4. Ватаева 59.
4: Спасибо, любимый.
5: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону. 8-988-879-90-12.
6: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
8: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

Роман Буров передает огромный привет своему любимому городу Северодвинску. Еще сегодня 3 июня отмечается Международный день велосипедиста, с чем, собственно, он поздравляет велосипедистов Северодвинска. Да. Лена передает привет коллегам по работе швейного цеха Тамбовской области, Бандарский район. Поздравляет с летом. И Александра передает привет МФЦ Химки, всем, кто с нами. Так, давайте быстренько еще. Семья передает привет работникам химэлектроники города Москвы, своему любимому Диме Кубанкову. Любим, ждем его к себе на дачу. Ну, а Юля из Краснодарского края передает привет своему любимому коллективу отдела закупок Карине, Леночке и Фаллах. Люблю, целую.

0: Сиси Кейдж завершает сегодняшнюю филичту, друзья, в Москве 14.55. Меня зовут Антон Веселов. Ну и несколько сообщений в конце программы успею прочитать. Светлана Игнатова из Москвы передает привет своим дорогим дочке Катюше и мужу Александру, которые отдыхают в отпуске на даче в Матвейково. Хорошего им отдыха и приятного аппетита. Надежда Полянская из Астрахани передает привет в город Харабали. Надеюсь, правильно произнес. Астраханской области поздравляет свою коллегу Надежду Ивановну Тимофееву с наступающим днем рождения. Она учитель. Долгие годы работает в школе. Желает ей здоровья, хорошего настроения и отличного отпуска. Он уже не за горами. Да, а отпуск у педагогов длинный, это мы знаем. Ну и, наконец, Екатерина Сумкина из компании «Бромани» передает привет всем своим коллегам Марине, Лене, Насте, Льву и Ане. Классной вам среды и прекрасного вечера. Друзья, на этом будем завершаться. Завтра, как всегда, с 2 до 3 дня «Филичита» на Ретро-ФМ.
1: Реклама. Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
2: Осетия. Место, где отдых вкусный. Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 3 по 9 июня. Молоко пастеризованное «Кубанская буренка». 2,5% жирности. 1,4 литра. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: 3С. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
5: Сеть АЗС «Сармат» всегда радует качеством топлива. Но это не все. С 1 мая до

0: «Поселение Фарм». Подробности об условиях розыгрыша, количестве, порядке, сроки и месте выдачи призов на ЗС «Сармат». Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады «Асса». Яркие, сочные вкусы, бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. «Асса» восклицают джигиты, а девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках. «Асса».
1: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует, здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
2: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: встречаемся совсем скоро. Пока же работаем, делаем это с любимой музыкой. 15-16 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро ФМ Игорь Иванов, Марон Файв с Кристиной Агилерой и Арабески уже совсем скоро.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Прошел специальный перформанс, вдохновленный полотнами знаменитого живописца Сезана. Посетителям предлагалось...
3: Сезана!
2: Посетителям, да-да-да.
3: Я не могла сдержаться.
2: Да-да-да. Скажи 300. Вот, я тоже сейчас могу не сдержаться.
4: Я вижу твою улыбку, я...
3: Валерия, часики.
2: Абсолютно верно.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
8: Да все безнормально.
9: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
10: Ищите на авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
11: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
10: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
13: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: Если беспокоят отеки, есть капли «Лимфомиазот».
15: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
16: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
17: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
15: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Детская Сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо, действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».

0: Но сердце бедное, если и сводит, то, конечно, от нетерпения. Скорее бы уж рабочий день закончился. В Москве 16:30. С новостями на РТРФМ Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Билеты на самолеты и поезда следует приобретать максимально заранее. Это поможет сэкономить. Об этом сообщил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Он напомнил, проездные документы появляются в продаже за 90 дней до отправления. При этом большинство мест по южному направлению на это лето уже распродано. В помощь пассажирам и лист ожидания, куда можно записаться, услуга, в частности, есть на сайте и в приложении РЖД. Заброшенные дома в сельской местности следует отдавать гражданам под обязательство их восстановления. С предложением выступила партия «Новые люди». Соответствующее письмо направлено министру строительства и ЖКХ Ирку Файзулину. Как отметил лидер фракции Владислав Дованков, это позволит муниципалитетам снизить количество брошенной недвижимости и уменьшить расходы на содержание и снос таких объектов, и повысит привлекательность проживания на селе. Совет Федерации одобрил закон, который предусматривает арест имущества и средств уехавших россиян, совершивших административные правонарушения против интересов России. В список правонарушений попали, в частности, призывы к введению санкций в отношении страны производства и распространения экстремистских материалов. Стоимость арестованного имущества не ограничена размером штрафа. Армения может лишиться практически всего дохода от экспорта томатов, огурцов, перцев и зелени, если потеряет главного их покупателя в лице России. Данные аналитиков публикует РИА Новости. Только в прошлом году Ереван экспортировал в Россию попавших под ограничение свежих овощей и зелени почти на 74 миллиона долларов. Это 99% от всего экспорта этих овощей. А с 30 мая Россельхознадзор ограничил ввоз плодоовощной продукции из Армении. Затем это коснулось рыбной продукции и некоторых фруктов. И вновь в Санкт-Петербург. Там проходит 29-й международный экономический форум. Его посетят около 20 тысяч человек из более чем 100 стран мира. Их встречают и роботы. Например, робот-балерина. Она шлет воздушные поцелуи и ищет счастье. Кстати, журналисты вспоминают курьезы прошлых лет. Например, в прошлом году на форуме были представлены различные персонажи, которые развеселили гостей и участников. Например, куклы-лабубу с лицами политиков, смешарики, обменивающиеся телами, и кибер-медведь. Ну и о валюте. На эту среду доллар 72 рубля 56 копеек, евро 84.61. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Знаете, это чувство, вот когда песня играет, уже миллионный раз ее слышал, знаешь, и вдруг ловишь себя на мысли. Вот интересно, а как ее записывали? Да, до сих пор мы знаем далеко не все, даже о тех, кого любим. Но, собственно, есть шанс все узнать. В эту субботу с часу до двух дня Юрий Гурьянов в программе «Ю» расскажет нам о квартете «Абба». Историю успеха знаменитого квартета будет ставить всем известные хиты и, может быть, поставит какие-то уникальные, малоизвестные треки любимых исполнителей. Программа «Ю» в субботу на Ретро-ФМ с часу до двух дня. Не пропустите.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Во Владикавказе переменная облачность, без осадков. Температура воздуха около 21 градуса тепла. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: В медицинском центре «Орикс» теперь можно пройти рентгенографию и флюорографию на современном и высокоточном аппарате взрослым и детям. Вы получите быстрое, комфортное и безопасное обследование. Запишитесь на рентген по номеру 53-88-88 и получите результаты в течение 20 минут. Медицинский центр «Орикс». Переулок Станиславского, 1, угол улицы Тхапсаева. Звоните 53-88-88. 88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 3 по 9 июня. Молоко пастеризованное «Кубанская буренка». 2,5% жирности. 1,4 литра. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: «CyberX» на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: красивая женщина. Это как советские мультики. Мне хочется смотреть снова и снова. А в некоторых случаях еще и слушать. Это я про Ким Вайлд на Ретро-ФМ, которая была в 15:56. Меня зовут Антон Веселов. Друзья, всем доброго дня с любимой музыкой.
1: Реклама. Пекарня «Рагонсал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Посуда известных брендов. Кухонный инвентарь и текстиль. Хоумберри на Барбашова. Идеальный кухни стиль.
4: Открылся еще один новый магазин Хоумберри. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
5: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
4: Новый Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, район Джигкаева.
5: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400.
6: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстроинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222

0: 770.
1: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: В Москве 4 часа дня на Retro FM впереди группа Ace of Base, Майкл Джексон и ансамбль «Веселые ребята».
1: Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Retro FM Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. В Северной Осетии стартуют массовые рейды по выявлению незаконных вывесок, табличек и другой публичной информации, не соответствующей требованиям о государственном языке. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. С 1 марта вступили в силу изменения в законе о защите прав потребителей, которые запрещают использование англицизмов без дублирования на русском языке. Несмотря на это, многие предприниматели республики игнорируют данные требования. Ведомство отмечает, в случае уклонения от добровольного исполнения закона будет инициирован принудительный демонтаж таких конструкций в судебном порядке. Более 50% управляющих компаний в Северной Осетии недобросовестно исполняют свои обязанности. Об этом на пресс-конференции в ТАСС «Кавказ» сообщил министр ЖКХ, топлива и энергетики республики Тимур Караев. По его словам, ведомство организует проверки домов на предмет качества услуг, предоставляемых управляющими компаниями. На устранение выявленных недостатков будет даваться определенный срок. В случае игнорирования предписаний компания может лишиться лицензии. 46 новых автобусов закупят в Северной Осетии в текущем году. Они будут курсировать по внутригородским маршрутам Владикавказа. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики. Кабмин утвердил правила предоставления субсидий, которые позволят погасить часть затрат на приобретение общественного транспорта. Данная мера призвана значительно обновить автопарк и повысить качество пассажирских перевозок. Подготовка по специальности «Сестринское дело» впервые будет организована в Моздокском районе. С нового учебного года студенты пройдут обучение на базе государственного учреждения среднего профессионального образования. Соответствующее решение принято по поручению Сергея Миняйла. Реализацию образовательной программы обеспечит Северо-Осетинский медколледж. На первый курс для выпускников 9 классов выделено 50 мест. Уже со второго курса студенты начнут проходить практику в Моздокской центральной районной больнице и местной поликлиниках. Отборочный этап Всероссийской спартакиады Следственного комитета среди команд СКФО проходит во Владикавказе. В соревнованиях принимают участие более 200 человек. Это действующие сотрудники и ветераны службы. В течение 3 дней они будут бороться за звание сильнейших в 7 дисциплинах, включая легкую атлетику, мини-футбол, баскетбол и плавание. Мероприятие приурочено к 15-летию образования ведомства. Официальный курс американского доллара на сегодня – 72 рубля 56 копеек. Курс евро – 84 рубля 61 копейка. Это были новости на Retro FM.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: заметили, друзья, чем старше мужчина, тем труднее ему стоять перед женщиной. Ну, хочется хотя бы присесть. Это Джордж Майкл, да, Ретро FM, 16.15. Меня зовут Антон Веселов, впереди у нас Пупо, дискотека Авария с Кристиной Орбакайте и Джо Кокер.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. Что? Где? Когда? По будням в 9.45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: богатстве? Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
1: Интернет-поток. RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
6: 12+.
1: Yeah.

0: Ну, а что, джелато нам сейчас не помешает. Ну, мороженое, в смысле, да еще и шоколадное. Собственно, о нем нам и спел Пупо в половине пятого. Погода, друзья, замечательно позволяет покушать лакомство. С новостями на Ретро-ФМ Игорь Акулов. День добрый.
1: Антон, добрый день, всех приветствую. Совет Федерации одобрил закон о штрафах для иностранных граждан за отказ или уклонение от обязательного медицинского освидетельствования. Документом устанавливается, что за такое нарушение иностранцу грозит штраф от 25 до 50 тысяч рублей с административным удворением за пределы России. Если штраф не будет уплачен в срок, сумма увеличивается вдвое. Кроме того, вводят штрафы за нарушение порядка проведения медосвидетельствования для граждан от 25 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц от 100 до 200, для юридических от 300 до 1 миллиона рублей, либо при остановлении деятельности на срок от 14 до 90 суток. В первый день основного периода ЕГЭ с экзаменов удалили 4 человек. Об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Один участник был удален за использование средств связи, а трое за использование шпаргалок. Основной период ЕГЭ стартовал 1 июня с экзаменов по химии, литературе и истории. По словам Музаева, система контроля продолжает работать в штатном режиме, а нарушители не смогут пересдать экзамен в этом году. Мошенники начали похищать аккаунты в Телеграм, представляясь техподдержкой. Об этом предупреждает киберполиция МВД. Пользователи получают сообщения от лжеадминистрации мессенджера о скором удалении аккаунта с предложением срочно отменить действие. В состоянии стресса жертва переходит по ссылке или нажимает кнопку, после чего передает мошенникам код авторизации и доступ к своему профилю. В другой распространенной схеме злоумышленники пишут пользователям в секретных чатах от имени техподдержки, заявляя, что в профиль зашли с нового устройства, и просят пройти по фишинговой ссылке или ввести присланный код. Российские высокоскоростные поезда смогут работать при температурах от минус 50 до плюс 40 градусов. Об этом сообщили в РЖД на Петербургском международном экономическом форуме. Пилотный проект – высокоскоростная магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом. Один поезд будет состоять из 8 вагонов и вмещать до 460 пассажиров. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между столицами составит 2 часа и 15 минут. И в Аргентине голодные зрители сорвали приготовление самого длинного сэндвича в мире. Персонал стейкхауса «Эльтана» из города Авильенеда планировал приготовить бутерброд длиной 750 метров. На блюдо ушло 1,5 тонны говяжьей вырезки, а также сыр, ветчина, орегано и другие наполнители. Посмотреть на рождение рекорда пришли около 30 тысяч горожан. Однако готовка затягивалась и к 16 часам все еще не завершилась. В толпе росло недовольство, и в итоге подростки начали перебираться через ограждение и хватать куски сэндвича, а затем и к ним присоединились и другие зрители. Сотрудники заведения выразили сожаление. Сэндвич был почти готов, но рекорд не был зафиксирован. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 72 рубля и 56 копеек. Евро торгуется на отметке 84 рубля и 61 копейка. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Кому с утра жить хорошо? На этот вопрос есть только один ответ. Тем, кто слушает первую смену на ретро-ФМ. Завтра с 7 до 11 вас, как всегда, ждут игры с классными призами, самые свежие новости, неожиданные темы для обсуждения, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. Ведущие Саш Светлов и Рит Субботина разбудят любого. Не проспите первую смену. Завтра с 7 до 11 на ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Во Владикавказе переменная облачность без осадков. Температура воздуха около 21 градуса тепла. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика». В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
3: Что объединяет всех людей?
4: Любовь.
3: Теплее.
4: Деньги.
3: Ну, тоже тепло.
4: Хорошая погода.
3: Ну, это буквально тепло.
4: А что именно?
3: Конечно, вкусно покушать.
1: А сделать это можно в ресторане «Крой». Сочное блюдо национальной кухни и не только. Доставка еды для всех случаев жизни. Семейное застолье, офисное мероприятие или просто заказать для себя аппетитный обед. Ресторан «Крой». Вкусно до безумия. Телефон доставки 700-300. Легко запомнить. 700-300.
5: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: Но действительно, иногда наши женщины бывают похожи на ураган, особенно если до прихода гостей осталось 5 минут. Да, еще надо картошку почистить, кровать заправить, вещи раскинуть и убрать и так далее. Сиси Кетч, как ураган на Ретро-ФМ в 16:56. Меня зовут Антон Веселов, и я прощаюсь с вами, друзья, до завтра. Далее на Ретро-ФМ с вами Олег Орлов.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсалх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Сеть АЗС «Сармат» всегда радует качеством топлива. Но это не все. С 1 мая до 31 июля заправь от 30

0: Открывается еще один новый магазин HomeBay. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBay на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBay.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это

0: Асса. Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса!
1: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Неважно, какого цвета у вас глаза, друзья. Иногда бывает важнее, какого цвета у вас очки, через которые вы смотрите на окружающий мир. Ну, в начале лета хочется пожелать всем нам как можно больше ярких красок в жизни, которых нам добавляет и любимая музыка. Женя Белоусов только что на Retro FM. Впереди у нас квартет «Аква» и группа «Queen». Меня зовут Олег Орлов. Всем желаю приятного музыкального вечера в компании с любимыми артистами в столице. 17 часов 16 минут.
1: Юрием Гурьяновым. Дорогие друзья, на этой неделе я расскажу о легендарном шведском квартете «Абба». Как все начиналось, как рождались знаменитые хиты, и при чем тут «Али-Баба» и «Баба», узнаете уже в эту субботу в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
5: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
6: Да все нормально.
7: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
10: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо.
11: ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
13: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: Скидка «Мания» – «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
15: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
16: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
17: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
18: Первое правило HVLF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
17: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVLF.ru. 12+.
19: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Интернет-батут RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-батут RetroFM 70-е. 12+.

0: лучше всего запоминается то, что запоминается с первого раза. Вот эта мелодия, прозвучавшая в фильме «Джентльмены удачи», врезалась в память советского человека сразу и навсегда. С удовольствием слушаем ее до сих пор, в том числе и здесь, на Ретро-ФМ. В Москве половина шестого. Последние новости нам уже готов рассказать Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, приветствую. Всем добрый вечер. Совет Федерации одобрил закон о создании единой цифровой платформы для разработки и эксплуатации государственных и муниципальных информационных систем. Платформа объединит информационные технологии, базы данных, программные и аппаратные средства. Минцифра определила уполномоченным органам, который будет предоставлять участникам необходимые компоненты. К участникам отнесены госорганы, органы местного самоуправления, а также коммерческие и некоммерческие организации, допущенные правительством. Закон вступает в силу с 1 сентября следующего года. Также в Совете Федерации сегодня одобрили закон, упрощающий реставрацию объектов культурного наследия. Документ отменяет обязательные задания на проведение реставрационных и восстановительных работ, что должно ускорить реализацию проектов и сократить административные барьеры. Получение такого задания ранее могло занимать до 30 дней. Закон вступит в силу с 1 марта следующего года. Весной прошлого года Госдума уже одобрила в первом чтении законопроект, допускающий новое строительство рядом с домами-памятниками. Роспотребнадзор заявил, что распространение лихорадки денге на территории России исключено. Специалисты и ведомства в постоянном режиме ведут мониторинг эпидемиологической ситуации в стране и за рубежом. Центральный НИИ эпидемиологии разработал высокотехнологичные тесты системы для точной диагностики заболевания. Напомню, что ранее ведомство выпустило предупреждение для туристов после завоза инфекции россиянкой из Южной Африки. Российские туристы стали меньше тратить за рубежом на шопинг и больше на впечатления. Об этом рассказал глава одной из туристических компаний. Если 20 лет назад туризм воспринимался как роскошь, то теперь он становится товаром первой необходимости. Раньше путешественники скупали шубы, папирусы и духи, сейчас же предпочитают экскурсии и яркие фото для фотосессий. И российская теннисистка Диана Шнайдер сенсационно обыграла первую ракетку мира, белорусскую Арину Соболенко, и вышла в полуфинал Ролан-Гарос. В четвертьфинале 25-я сейная проиграла первый сет со счетом 3-6, но сумела переломить ход игры, выиграв вторую партию 7-5. В решающем сете Шнайдер не оставила сопернице ни шанса, разгромив ее со счетом 6-0. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 72 рубля и 56 копеек. Евро торгуется на отметке 84 рубля и 61 копейка. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Привет всем, кто с удовольствием только что вместе с Михаилом Боярским поностальгировал по своему детству. Сегодня, кстати, есть повод вспомнить, как мы прогуливали занятия в школе. Да, каюсь, у меня пару раз такое было. А вспомнилось об этом, потому что на календаре день прогульщика, который в России отмечается неофициально, понятное дело, как раз 3 июня. Вот с работой уже сложнее, хотя иной раз хочется прогулять. Ну, лето пришло, за окном тепло, птички поют, солнышко греет. У многих нет никакого желания сидеть в офисе и работать. Но, если с начальством договориться, то почему бы не отложить все эти взрослые, важные, безотлагательные дела хотя бы на денек и не окунуться в мир отдыха и хорошего летнего настроения, с которым нам на Ретро-ФМ далее помогут группа «Старший», ансамбль «Эолика» и «Роберт Майлз» в столице 17:42.
1: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: 3С. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
3: Что объединяет всех людей?
4: Любовь.
3: Теплее.
4: Деньги.
3: Ну, тоже тепло.
4: Хорошая погода.
5: Ну, это буквально тепло.
4: А что именно?
3: Конечно, вкусно покушать.
6: А сделать это можно в ресторане «Крой». Сочное блюдо национальной кухни и не только. Доставка еды для всех случаев жизни. Семейное застолье, офисное мероприятие или просто заказать для себя аппетитный обед. Ресторан «Крой». Вкусно до безумия. Телефон доставки 700-300. Легко запомнить. 700-300.
7: Жаркие летние скидки до 70% в фирменных магазинах «Аскона». Кровати, матрасы, диваны и аксессуары для комфортного сна ждут вас на Ватаева 59 и Весенний 4. Телефон 333-409. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Кафе «Юг 34». Новые вкусы и новинки.
9: Меню для счастливого человека.
8: С 9 до 14 часов завтрак.
9: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
8: На обед вкуснятина.
9: Пряный том-ям. Томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
8: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
9: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
8: Кафе «Юг 34».
9: Счастье есть!
8: Джанаева 34.
9: Доставка 8-999-844-34-34.
8: Или через приложение «Яндекс.Еда».
10: Большая распродажа мягкой мебели в «Артике». Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Антарио» всего за 27 990 рублей. «Артика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Артика».
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: каждого человека бывают моменты, когда задаешься вопросом, как сделать свою жизнь лучше. Ну, знающие люди советуют как минимум сходить в отпуск, больше времени проводить на свежем воздухе, чаще улыбаться, встречаться с друзьями, высыпаться, не стесняться говорить спасибо и обязательно верить, что лучшее, конечно, впереди. И пусть ничто не останавливает вас в этом стремлении, что, собственно, желает нам и группа Starship на Ретро-ФМ 17.55 по Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всем доброго, приятного музыкального вечера.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 3 по 9 июня. Молоко пастеризованное «Кубанская буренка». 2,5% жирности. 1,4 литра. 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
6: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
7: Беспокоитесь за свою карму?
8: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
9: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону «Звездочка-1820».
10: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстрим-Вест, Угроватов 12, 651 78 381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

0: столице 18.00. Далее на Ретро ФМ Рикардо Фолли, Ингрид и Андрей Миронов с песней «Из бриллиантовой руки».
1: Ретро ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. В Северной Осетии стартуют массовые рейды по выявлению незаконных вывесок, табличек и другой публичной информации, не соответствующей требованиям о государственном языке. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. С 1 марта вступили в силу изменения в законе о защите прав потребителей, которые запрещают использование англицизмов без дублирования на русском языке. Несмотря на это, многие предприниматели республики игнорируют данные требования. Ведомство отмечает, в случае уклонения от добровольного исполнения закона будет инициирован принудительный демонтаж таких конструкций в судебном порядке. Более 50% управляющих компаний в Северной Осетии недобросовестно исполняют свои обязанности. Об этом на пресс-конференции в ТАСС «Кавказ» сообщил министр ЖКХ, топлива и энергетики республики Тимур Караев. По его словам, ведомство организует проверки домов на предмет качества услуг, предоставляемых управляющими компаниями. На устранение выявленных недостатков будет даваться определенный срок. В случае игнорирования предписаний компания может лишиться лицензии. 46 новых автобусов закупят в Северной Осетии в текущем году. Они будут курсировать по внутригородским маршрутам Владикавказа. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики. Кабмин утвердил правила предоставления субсидий, которые позволят погасить часть затрат на приобретение общественного транспорта. Данная мера призвана значительно обновить автопарк и повысить качество пассажирских перевозок. Подготовка по специальности «Сестринское дело» впервые будет организована в Моздокском районе. С нового учебного года студенты пройдут обучение на базе государственного учреждения среднего профессионального образования. Соответствующее решение принято по поручению Сергея Миняйла. Реализацию образовательной программы обеспечит Северо-Осетинский медколледж. На первый курс для выпускников 9 классов выделено 50 мест. Уже со второго курса студенты начнут проходить практику в Моздокской центральной районной больнице и местной поликлиниках. Отборочный этап Всероссийской спартакиады Следственного комитета среди команд СКФО проходит во Владикавказе. В соревнованиях принимают участие более 200 человек. Это действующие сотрудники и ветераны службы. В течение 3 дней они будут бороться за звание сильнейших в 7 дисциплинах, включая легкую атлетику, мини-футбол, баскетбол и плавание. Мероприятие приурочено к 15-летию образования ведомства. Официальный курс американского доллара на сегодня – 72 рубля 56 копеек. Курс евро – 84 рубля 61 копейка. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: дуэт The Weather Girls своим зажигательным хитом делает этот вечер заметно ярче и даже жарче. Одиноким девушкам еще и дарит надежду на то, что когда-нибудь и на них прольется дождь из настоящих красавцев-мужчин. И будет всем счастье. Выбирай, не хочу. Привет всем, кто выбрал для своего вечернего времяпрепровождения музыкальную волну Ретро-ФМ. Уже через пару-тройку минут нам споют Сиси Кейдж, Божья коровка и Чак Берри. Столица 18:15. Меня зовут Олег Орлов. Отличного летнего настроения вам, друзья.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Прошел специальный перформанс, вдохновленный полотнами знаменитого живописца Сезана. Посетителям предлагалось...
3: Сезана!
2: Посетителям...
3: Прости, да, я не могла сдержаться.
2: Да-да-да. Скажи 300. Вот, я тоже сейчас могу не сдержаться.
4: Я вижу твою улыбку, я...
3: Валерия, часики.
2: Да, абсолютно верно.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
8: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
9: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/period. 0+.
10: 18 июня. Летняя вечеринка Ретро-ФМ на корабле. Вас ждут зажигательные хиты, конкурсы, фирменные подарки и самый большой танцпол на Москва-реке. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. 18 июня. Северный речной вокзал. Причал номер 1. Летняя вечеринка. Ретро-ФМ. Танцы на воде. Подробности и заказ билетов на cruisefest.moscow. 18+.

0: не.
1: Хочу чипсиков!
2: Но полезных.
3: У каждого свое хочу. Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое хочу. Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
4: А вот торговый дом «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28-4.
5: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
6: Первое правило Хавы LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавы LF7 от 2 999 000 рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный комплектации премиум технологии. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавы LF7 2026 модельного года, не является объектом действия 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавы LF7 на сайте Хавы.ру. 13+.
7: Да все нормально.
8: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
11: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 000 рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк» 16+.
12: Любимой музыки много не бывает.
13: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
12: И включай интернет-потоки «Ретро-ФМ».
13: 12+.

0: Сиси Кетч на Ретро FM в поисках настоящего мужчины. Помнится, как говорили еще во времена СССР, настоящий мужчина должен уметь разбирать и собирать автомат Калашникова. А вот во времена Пушкина, 227-летие со дня рождения которого мы отметим через 3 дня, во времена, когда многие увлекались поэзией, считалось, что настоящий мужчина должен уметь отличить сонет от ронда. Успешных вам дел, друзья, под отличную музыку, к которой мы вернемся буквально через пару минут. В 17:30 в Москве. Ну а пока послушаем новости и Игоря Акулова. Вечер добрый.
1: Олег, приветствую. Всем добрый вечер. Правительство выделит почти 3 миллиарда рублей на строительство и капитальный ремонт школ в республиках Северо-Кавказского федерального округа. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Кроме того, почти 4,5 миллиарда рублей дополнительно направят на компенсацию расходов на аренду, покупку или строительство жилья для жителей Курской и Белгородской областей, вынужденных покинуть свои дома. Решение принято для поддержки регионов и обеспечения комфортных условий для проживания граждан, пострадавших от сложной обстановки в приграничных территориях. Минфин поддержал предложение Минэнерго о продлении нулевой ставки импортной пошлины на бензин, которая действует до конца июня. Соответствующее постановление готовит Минэнерго. При этом ведомство не прорабатывает предложений по обнулению акциза на 95-й бензин, полученный смешением на нефтебазах 92-го с октаноповышающими присадками. Также не рассматривается расширение субсидий в рамках корректировки демпфера для бензина и дизельного топлива, произведенного в других странах. Напомню, правительство обнулило пошлины на импорт нефтепродуктов в октябре прошлого года для защиты внутреннего топливного рынка. Российский рынок новых автомобилей по итогам января-мая этого года превысил 550 тысяч штук. Это на 9% больше, чем годом ранее, сообщил Минпромторг. Продажи автомобилей отечественного производства выросли на 26% до 348 тысяч машин, а их доля достигла 63%. В сегменте легковых автомобилей продажи увеличились на 13%, почти 495 тысяч штук. Российские гимнастки завоевали больше всех медалей на чемпионате Европы в Болгарии, где впервые за 5 лет выступали с флагом и гимном. На счету сборной 9 наград, 2 золота, 4 серебра и 3 бронзы, включая командное многоборье. И компания LEGO анонсировала наборы по мотивам покемонов с умными блоками, которые реагируют на движение. Они издают звуки, вибрируют и мигают во время игры. В коллекцию войдут наборы с Пикачу, Амбрионом, Иви и другими героями. Умный кубик идет в комплекте с несколькими наборами, а к другим его можно приобрести отдельно. В компании пояснили, что благодаря такой технологии дети и взрослые смогут на время стать тренерами покемонов, что вдохновит их играть с конструктором, а не просто ставить на полку. И расскажу о валюте на завтрашний день. Доллар 73 рубля и 34 копейки. Евро будет торговаться на отметке 85 рублей 12 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Группа Backstreet Boys и их культовый хит 97-го года. Песня, которая стала визитной карточкой группы, а снятый на эту песню видеоклип в стиле ужастиков получил премию MTV Video Music Award. Хотите знать больше о любимых песнях и о любимых артистах? Специально для вас программа «You» на Retro-FM, из которой мы и узнаем, как начиналась история любимых песен, как создавались хиты и как зажигались музыкальные звезды. Каждую субботу с 13 до 14 Юрий Гурьянов рассказывает историю успеха тех, кто делал любимую музыку, ставит всем известные песни, а также уникальные, малоизвестные треки любимых исполнителей. Программа «You» по субботам на Retro-FM с 13 до 14 часов. Не пропустите!
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Ночью во Владикавказе будет около 10 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха 20-22 градуса тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 3 по 9 июня. Молоко пастеризованное «Кубанская буренка». 2,5% жирности. 1,4 литра. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
6: Что объединяет всех людей?
7: Любовь?
6: Теплее.
7: Деньги?
6: Ну, тоже тепло.
7: Хорошая погода?
8: Ну, это буквально тепло.
7: А что именно?
6: Конечно, вкусно покушать.
9: А сделать это можно в ресторане «Крой». Сочное блюдо национальной кухни и не только. Доставка еды для всех случаев жизни. Семейное застолье, офисное мероприятие или просто заказать для себя аппетитный обед. Ресторан «Крой». Вкусно до безумия. Телефон доставки 700-300. Легко запомнить. 700-300.
10: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
11: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: бывает, что песня нравится сразу же, с первых же аккордов. А иногда, чтобы прочувствовать всю красоту какой-нибудь песни, ее надо послушать несколько раз подряд. А вот истинная красота женщины может стать понятной с одного взгляда. Тем более, если она еще и так красиво поет. Группа «Берлин» с нами здесь, на Retro FM, на финише этого музыкального часа. 18.55, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую и желаю отличного летнего вечера.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсалх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Сеть АЗС «Сармат» всегда радует качеством топлива. Но это не все. С 1 мая до 31 июля заправь от 30

0: Открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.
4: Hiya, Bobby.
5: Hi, Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken.
4: Jump in.

0: Группа «Земляне» на Ретро-ФМ с песней о бесстрашных людях, которые работают там, где падать, кувыркаться, переворачиваться. Это часть должностной инструкции. И которые настойчиво не рекомендуют обычным людям, особенно без подготовки, повторять их трюки. Пусть их исполняют настоящие профессионалы своего дела. 19.15 в Москве. Далее у нас Игорь Корнелюк, Шаня Твейн и Modern Talking. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера.
1: Улыбнитесь, каскадеры!
2: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9.45 на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
6: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: Да все без...
12: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
13: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
14: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
13: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
15: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
16: А поехали всей семьей!
17: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагман. Семиместный кроссовер Tenet D8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet D8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet D8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
18: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Only от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Only. АО «Альфа-банк».

0: мне, так если погода хорошая, можно и по своему родному городу ходить и получать удовольствие. Еще и сэкономить можно, сидя в кафе и тратя рубли, а не эти ваши дорогущие валюты. Хотя любители путешествий с этой точки зрения могут и не согласиться. Игорь Корнелюк на Ретро FM. Половина восьмого вечера в столице. Игорь Акулов продолжает знакомить нас с главными новостями среды. Вечер добрый.
1: Олег, добрый вечер. Всех приветствую. Правительство России спишет задолженность 6 регионам на общую сумму более 37,5 миллиардов рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Долг сократят Якутии, Татарстану, Хабаровскому краю, Владимирской, Курганской и Омской областям. Списание проводится в рамках системной работы по снижению долговой нагрузки субъектов, чтобы высвободить дополнительные средства в региональных бюджетах. Ранее правительство уже списало долги 21 региону на сумму свыше 114 миллиардов рублей. Замглавы Роскосмоса Сергей Крикалев сообщил, что срок службы Международной космической станции может быть продлен после 2028 года. Техническое состояние МКС остается неплохим. Ранее глава госкорпорации Дмитрий Баканов заявлял, что Россия и США склоняются к тому, что станция может работать вплоть и до 2030 года. В июле прошлого года главы космических агентств впервые провели переговоры, на которых договорились об эксплуатации МКС до 2028, а до 2030 года запланировали сведение станции с орбиты. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с избирателями в рамках предвыборной агитации заявил, что планирует встретиться с президентом Владимиром Путиным после парламентских выборов в республике, намеченных на 7 июня. По его словам, президент России позвонил ему 1 июня поздравить с днем рождения, а во время делового разговора они договорились о встрече после выборов. Пашинян подчеркнул, что Армения не планирует выходить из ЕАЭС, а его задача, чтобы у республики была альтернатива и варианты. Он также обвинил оппозицию в попытках внести раскол в отношения с Россией и затруднить экспорт армянских товаров в Россию. Психологи рассказали, как поддержать подростка в период сдачи ЕГЭ и не усиливать давление. Специалисты отмечают, что обсуждение баллов в семьях и классных чатах создает стресс, из-за которого ребенку трудно сохранять внутреннюю опору. Родителям советуют сохранять эмоциональную устойчивость, не обесценивать чувства подростка при низких результатах и предлагать альтернативные пути развития. Эксперты подчеркнули, что итоговый балл – это лишь снимок одного дня, зависящий от самочувствия и уровня тревоги. И Казань стала самым популярным городом для летнего отдыха не у моря. Это показало исследование одного из сервисов бронирования отелей. Ночь в столице Татарстана обойдется туристам в среднем в 5800 рублей. На втором месте Калининград 4900, на третьем Краснодар 4000 ровно. В топ-10 городов для пресноводного отпуска у рек и озер также вошли Кисловодск, Волгоград, Пятигорск, Петрозаводск, Ессентуки и Самара. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 73 рубля и 34 копейки, евро 85 рублей и 12 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Даже с таким скудным рационом, с таким вот небогатым праздничным столом, к которому нас отсылает этот хит начала 90-х, настоящий оптимист не перестанет радоваться жизни. Тем более сейчас, когда о тех сложных временах мы вспоминаем с ностальгической улыбкой. Ну а в начале каждого буднего дня исключительно позитивные улыбки вызывает у слушателей Ретро-ФМ утреннее шоу «Первая смена». С понедельника по пятницу для вас в нашем эфире игры с крутыми призами, свежие новости, интересные темы для обсуждения, отличное настроение и, конечно же, ваша любимая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина разбудят любого. Не проспите «Первую смену». Завтра с 7 до 11 здесь, на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Ночью во Владикавказе будет около 10 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха 20-22 градуса тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
3: Что объединяет всех людей?
4: Любовь.
3: Теплее.
4: Деньги.
3: Ну, тоже тепло.
4: Хорошая погода.
5: Ну, это буквально тепло.
4: А что именно?
3: Конечно, вкусно покушать.
1: А сделать это можно в ресторане «Крой». Сочное блюдо национальной кухни и не только. Доставка еды для всех случаев жизни. Семейное застолье, офисное мероприятие или просто заказать для себя аппетитный обед. Ресторан «Крой». Вкусно до безумия. Телефон доставки 700-300. Легко запомнить. 700-300.
6: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 77-03-03.

0: открылся еще один новый магазин HomeBay. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBay на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBay.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: чего только не сделает настоящий мужчина, чтобы не огорчить свою женщину. Или же подбодрить ее, когда она грустит. Собственно, это пытается сделать герой этой песни, даже несмотря на то, что он уже готов назвать ее, свою девушку, бывшей. Но при этом не исключает их новой встречи. Может, у них и получится. Кто знает, жизнь штука сложная. Одна из самых известных баллад шведской группы «Европа» звучит на Ретро-ФМ в 19.56 по московскому времени. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного вечера под песни любимых артистов.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Чтобы соседи не мешали вашему счастью, купите кровать с матрасом в «Асконе». Весенняя 4, Ватаева 59.
4: Спасибо, любимый.
5: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Асса. Яркие, сочные вкусы. Бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. Асса! Восклицают джигиты. А девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках. Асса! CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
8: Меню для счастливого человека.
7: С 9 до 14 часов завтрак.
8: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
7: На обед вкуснятина.
8: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
7: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
8: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
7: Кафе «Юг-34».
8: Счастье есть!
7: Джанаева, 34.
8: Доставка 8-999-844-34-34.
7: Или через приложение «Яндекс.Еда».
9: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: станцуем лунную калимбу, а также подпоем Милен Фармер и Самоцветом в начале нового часа. 8 вечера в Москве.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. В Северной Осетии стартуют массовые рейды по выявлению незаконных вывесок, табличек и другой публичной информации, не соответствующей требованиям о государственном языке. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. С 1 марта вступили в силу изменения в законе о защите прав потребителей, которые запрещают использование англицизмов без дублирования на русском языке. Несмотря на это, многие предприниматели республики игнорируют данные требования. Ведомство отмечает, в случае уклонения от добровольного исполнения закона будет инициирован принудительный демонтаж таких конструкций в судебном порядке. Более 50% управляющих компаний в Северной Осетии недобросовестно исполняют свои обязанности. Об этом на пресс-конференции в ТАСС «Кавказ» сообщил министр ЖКХ, топлива и энергетики республики Тимур Караев. По его словам, ведомство организует проверки домов на предмет качества услуг, предоставляемых управляющими компаниями. На устранение выявленных недостатков будет даваться определенный срок. В случае игнорирования предписаний компания может лишиться лицензии. 46 новых автобусов закупят в Северной Осетии в текущем году. Они будут курсировать по внутригородским маршрутам Владикавказа. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики. Кабмин утвердил правила предоставления субсидий, которые позволят погасить часть затрат на приобретение общественного транспорта. Данная мера призвана значительно обновить автопарк и повысить качество пассажирских перевозок. Подготовка по специальности «Сестринское дело» впервые будет организована в Моздокском районе. С нового учебного года студенты пройдут обучение на базе государственного учреждения среднего профессионального образования. Соответствующее решение принято по поручению Сергея Миняйла. Реализацию образовательной программы обеспечит Северо-Осетинский медколледж. На первый курс для выпускников 9 классов выделено 50 мест. Уже со второго курса студенты начнут проходить практику в Моздокской центральной районной больнице и местных поликлиниках. Отборочный этап Всероссийской спартакиады Следственного комитета среди команд СКФО проходит во Владикавказе. В соревнованиях принимают участие более 200 человек. Это действующие сотрудники и ветераны службы. В течение 3 дней они будут бороться за звание сильнейших в 7 дисциплинах, включая легкую атлетику, мини-футбол, баскетбол и плавание. Мероприятие приурочено к 15-летию образования ведомства. Официальный курс американского доллара на сегодня – 72 рубля 56 копеек. Курс евро – 84 рубля 61 копейка. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Как шутит умудренная жизненным опытом дамы, чем больше целуешься, тем меньше говоришь глупостей. А, как говорят романтики, если изложить свои мысли на бумаге, положить листок в конверт и запечатать поцелуем, цены такому письму не будет. Джейсон Донован с нами на Ретро FM. О письме, скрепленном поцелуем. Далее в нашем эфире лучшие хиты Глории Геннер, группы Hi-Fi и Сиси Кетч.
1: Программа с Юрием Гурьяновым.
2: Дорогие друзья, на этой неделе я расскажу о легендарном шведском квартете «Абба». Как все начиналось, как рождались знаменитые хиты, и при чем тут «Али-Баба» и «Баба», узнаете уже в эту субботу в 13:00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. 11+.

0: Глория Гейнер на Ретро FM. Never can say goodbye. Никогда не смогу попрощаться. Фраза, которая олицетворяет привязанность, нежелание расставаться. Не расстаемся с любимыми музыкальными хитами, просто возьмем небольшую информационную паузу, друзья. Половина девятого в Москве. С итоговым на сегодня выпуском новостей приветствуем в студии Игоря Акулова. Вечер добрый.
1: Олег, добрый вечер. Всех приветствую. В Кремле завершились российско-танзанийские переговоры. Они длились почти 4 часа. Президент Владимир Путин и лидер Танзании Самия Сулуху Хассан встретились сначала в узком, затем в расширенном формате. Это первый зарубежный визит танзанийского президента с момента ее победы на выборах в октябре прошлого года. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений и перспективы сотрудничества в различных сферах. Глава Танзании также выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума и примет участие в российско-танзанийском бизнес-диалоге на полях форума. Потребительские цены на бензин с 26 мая по 1 июня подскочили на 0,45%, а с начала года бензин подорожал на 4,77%. Этот показатель превышает общую инфляцию, которая находится на отметке 3,37. Средняя стоимость литра бензина по стране на 1 июня достигла 67 рублей 83 копейки, а дизельного топлива 79,46. Цены на дизтопливо с начала года выросли почти на 4,5%. В прошлом году бензин подорожал на 11, немногим больше общей инфляции. Внешэкономбанк совместно с правительством разрабатывает законопроект о создании объединенного пенсионного фонда, контрольный пакет которого будет принадлежать государственным организациям. Глава госкорпорации Игорь Шувалов сообщил, что это позволит инвестировать долгосрочные сбережения граждан в технологические проекты. Также глава ВТБ Андрей Костин подтвердил обсуждение, но отметил, что решение еще не принято и находится на согласовании. Сейчас ВЭП управляет средствами более 36 миллионов будущих пенсионеров, включая так называемых «молчунов». «АвтоВАЗ» планирует запустить сборку автомобилей «Лада» в Казахстане и Узбекистане. Об этом заявил глава компании Максим Скалов на ПМФ. Российский автопроизводитель рассчитывает выйти на рынки 25 государств. Уже открыт первый дилерский центр в Дубае. Также начались поставки в Йемен и Оман. Ведутся активные переговоры с вьетнамскими партнерами. И в Центре современного искусства «Помпидумец» во Франции украли знаменитый банан, часть провокационного произведения комедианта итальянского художника Маурицио Кателлано. Банан, приклеенный скотчем к стене, пропал 30 мая. На следующий день музей обратился в полицию. Пропажу заменили новым фруктом. Это уже не первый инцидент. В июле прошлого года банан съели на глазах у охраны, но тогда музей не стал подавать жалобу. На этот раз руководство заявило, что произошедшее является неуважением к искусству. И я расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 73 рубля и 34 копейки, евро 85 рублей и 12 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Небольшое музыкальное путешествие по Африке организовал нам дуэт «Якита». Все не так страшно, друзья, как рисовал нам в детстве Корней Иван Чуковский. Про то, что в Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы будут нас кусать, бить и обижать. Дескать, не ходите, дети, в Африку гулять. А тут такая приятная музыкальная прогулка у нас с вами получилась. Без 18.9 столицы через несколько минут будем попивать на Ретро FM Bad Boys Blue и группе Мираж. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Сеть АЗС «Сармат» всегда радует качеством топлива. Но это не все. С 1 мая до 31 июля заправь от 30

0: Открывается еще один новый магазин Homeberry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. Homeberry.
2: Беспокоитесь за свою карму?
3: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
4: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону «Звездочка-1820».
5: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора в долевое участие и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест Угроватов 12-651-07-881. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Реклама.
1: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34».
5: Счастье есть.
4: Джанаева, 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение «Яндекс.Еда».
6: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

Начало положено. Шикарный разгон для предстоящего танцевального вечера, который ожидает нас впереди. 2,5 часа живого мегамикса танцевальной музыки здесь, на вечеринке Retro FM. Funky Town отсюда эко только что. Далее Мэткан, Рефлекс, гости из будущего Арабески. За пультом Тимур Соколов. Это я. Всем пламенный танцевальный привет.

0: Ну, главное, чтобы кассету не заживало. А если все же заживало, то карандаш вам в помощь. Лада Дэнс на вечеринке Retro FM. Далее Аква, Хедэвэй и, внимание, Скутер с его разрывающим танцпол в клочья хитом How Much Is The Fish. Вот уж действительно настоящий танцевальный боевик, который не сотрешь из памяти.
1: Реклама. Пекарня Рагон Сал Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Cyber X на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей — новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
3: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

Розы Сарет. Розы красные, вечера летние, танцы жаркие. Самый коммерчески успешный музыкальный коллектив в истории Дании ставит яркую танцевальную точку в этом часе. Ну а в следующем продолжим. Оставайтесь на танцполе.

0: Another Night называется эта музыкальная вещица. Как говорится, не откладывай танцы на ночь. Танцуй здесь и сейчас на вечеринке Retro FM. Рил Маккой только что. Далее Шакира, Дмитрий Маликов, Сиси Кичи Плазма. Ну и Ламбаду, конечно же, станцуем. Куда без нее?
1: Реклама.
2: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-банк.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк». Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

взгляд, должен звучать настоящий рэп. Не стареющая классика танцев в стиле хип-хоп, а Bad Bad Boys от FT и Midi Maxi на вечеринке Retro FM. Фантастика. Ну а далее будем зажигать под диско и его ярких представителей, дуэт Modern Talking. Здесь через пару минут не расходимся.

Dice. Хит-хантер зажигает. Ну а мы продолжаем танцевать. Да, вечеринки Ретро-ФМ. В новом музыкальном часе свежая порция танцевальных хитов в уникальном живом миксе. За пультом Тимур Соколов. Это я. Всем привет. Танцую вместе с вами.

Catch the Cat. В отличие от Cherry Lane, мы тут не кошек ловим, а свои ноги, которые никак не могут остановиться. Как ушли в пляс, так пока еще и не вернулись. Ча-ча-ча. Станцуем совсем скоро в компании девчонок из группы «Блестящие». Также впереди нас ждет экзотик поп-дуэт «Кармен» с хитом «Лондон Гудбай». Ну и легендарный «Бонни М» тоже появится. 23.17 в столице. Вечеринка «Ретро-ФМ» продолжается.

все, рояль отзвучал, крышка закрылась. Но вечеринка тем временем продолжается. Впереди еще 15 минут зажигательного танцевального микса. И чем ближе ночь, тем жарче наши танцы. Команда Джо и группа «Мираж» продолжит тему совсем скоро. Тимур Соколов с вами. Всем пламенный танцевальный привет.

хочу, чтобы вечеринка никогда не заканчивалась, написала мне одна моя знакомая. Но, увы, ах, друзья, 3 часа пролетели незаметно. Это значит, что пора закругляться. Но завтра, даю честное благородное слово, обязательно повторим. Танцы, диско, вечеринка, как всегда, в 21 час по Москве каждый день.

0: У каждого из нас своя лунная дорожка, ведущая к дому и к любимым людям. И спасибо Юрию Антонову за этот маршрут, который всегда наполняет нас добром и светом. Далее наше ночное путешествие продолжится под музыку Crazy Frog и Рики Повери, а еще Игоря Иванова и Майкла Джексона. 16 минут первого в столице. Меня зовут Тимур Соколов. Домой пока не собираюсь.
1: Реклама. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадая, в ад или в рай. Так и надо идти, не страшась

0: «Лишь бы это было нежно». Именно так переводится название этого шедевра. Как говорится, магия французского языка в действии. Даже когда Милен Фармер поет о весьма пикантных вещах, а она, собственно, всегда о них поет, это звучит как высокая поэзия. Продолжим тему любви и страсти. «Sixpence None the Richer». Далее с творением «Kiss». «Ночь за окном» и песни соответствующие.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-3095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

Pretty Young Girl. Дорогие дамы, эта песня создана для того, чтобы вы улыбались, ловили на себе восхищенные мужские взгляды, ну и танцевали так, будто вас никто не видит. Bad Boys Blue на Retro FM, далее Брайан Адамс, группа «Секреты», команда «Синяя птица», а еще Рафаэла Кара и Джимми Саммервиль. Час 17 в столице, меня зовут Тимур Соколов, всем доброй ночи.

Dream It's Over. Если вам когда-нибудь кто-то такое скажет, даже не думайте соглашаться, потому что отобрать мечту у вас никто не может. И мечтать вы вправе о чем угодно, даже о тех отношениях, о которых вас просят забыть. Не поддавайтесь, потому что пока жива мечта, живая любовь. И вы обязательно встретитесь снова, как в песне группы «Маленький принц», которую мы услышим уже совсем скоро.

Эта песня в очередной раз доказывает, что когда поет женщина, весь мир замирает. Тем более ночью. Сандра на Ретро-ФМ, финале часа и финале моего эфира. Далее здесь Дмитрий Майоров, я Тимур Соколов. Прощаюсь до завтра. Пока.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

любой ситуации нужно искать свои плюсы. Если ветрено, похоже, будет как-то что-то попроще, что-то держать по ветру, например, нас. Всем большой привет. Меня зовут Дмитрий Майоров. А те, кто держит музыкальный курс в нашу сторону на Ретро FM, это Бакара, веселые ребята и Роксет. Встречаем. В столице 2 часа 18 минут.

0: А нас уже нет, уплыли, потому что высмотрел новость, что первый в истории плавучий город появится уже через 4 года, будет вмещать 80 тысяч человек. Корабль под названием Freedom Ship длиной 1,5 километра, наверное, даже длиннее он, будет иметь все, что есть в обычном городе: школы, банки, рестораны, даже стадион на 1500 мест. Судно будет перемещаться по нейтральным водам каждые 2-3 года. Стоимость такой задумки в районе 16 миллиардов долларов. Даже как-то дешево, что ли, кажется, но в целом это будущее. Ну а будущее этого часа на Retro-FM скоро впишется Bad Boys Blue и E-Type. В столице 2 часа 43 минуты.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Зацелованными, околдованными музыкальной магией поклонники Bad Boys Blue находятся с начала 80-х, с даты с начала выхода этой вещицы в свет. В столице 2 часа 56 минут. Новый час на Retro FM гарантирует нам новые музыкальные встречи.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.